0: прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.

0: твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может переносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного регулирования работы маркетплейсов. Он уступил против автоматического снижения цен на товары без согласия продавцов и практики, при которой платформы загоняют пользователей в свои банки для получения скидок. Аксаков отметил, что эти вопросы уже поднимались президентом Владимиром Путиным, который поручил отказаться от предоставления скидок за счет малого бизнеса. В Волгоградской области задержан 23-летний житель, подозреваемый в неправомерном обороте денежных средств. По версии следователей, он приобретал карты у третьих лиц и использовал их для обналичивания денег, добытых мошенничеством, получая процент в качестве вознаграждения. В ходе обыска полиции были изъяты денежные средства, сим-карты и мобильные телефоны. Мужчина сознался в содеянном и был задержан. Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. В данный момент ведется расследование, направленное на выявление других участников схемы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Санчик согласовали окончательный вариант памятника участникам специальной военной операции, который будет установлен у подножия Мамаева кургана. Модель создана мастерами студии военных художников имени Грекова, и после утверждения макета изменений не будет. Скульпторы приступают к изготовлению монумента в твердом материале. Памятник высотой около 7 метров будет состоять из двух блоков с извилистым проходом, символизирующим путь к победе. Основные фигуры – воин с обнаженным торсом и сцена подавления агрессии врага. Вместе также будут представлены образы бойцов и гражданских лиц. В Волгоградской области с мая по декабрь текущего года проанализируют заявки ресурсоснабжающих организаций на корректировку тарифов на будущий год. К 1 мая уже подано 345 заявок, в том числе от регулируемых компаний, таких как концессия теплоснабжения, Лукойл, Волгограднефтепереработка и Россети Юг. При расчете тарифов специалисты изучают затраты, отчетность программ организации, а также учитывают внешние факторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и изменения в законодательстве. Цель работы – найти компромисс между интересами жителей и поставщиком. С вами была Дарья. Я Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: И теперь уже точно пора начинать, друзья. Вот он, вторник, у нас 9 июня на календаре. Классный сегодня денек.
3: Я сегодня отжала у Олега повод блеснуть шуточкой за 300.
2: Давай.
3: Итак, широкий кругозор — это когда ты много в чем, мало что понимаешь. Это идеальное описание любого ведущего. Ведь да. Мы должны понимать исключительно по верхам, чтобы поддержать беседу в кино для затравочки. Да. И дальше сами разбирать.
2: Мы как тот идеальный собеседник в купе, друзья. Мы просто поддакиваем и говорим: да, у меня тоже такое было.
3: Мне кажется, именно на этом статусе ВКонтакте и зиждется любая наша рубрика.
2: Правильно? Прикольное слово «зиждется». Да. Сейчас люди начнут гуглить, что же это такое.
3: Мы нифига не понимаем в географии особо, да? Особо нигде не были, но каждый раз отправляемся в невероятное путешествие, выясняем, где какие... Причем это в рамках нашего прогноза погоды. У нас нет рубрик про путешествия, да? Именно про какие-то географические открытия, новые страны, интересные. Потом,
2: вот,
3: Ноль, у нас здесь прогноз погоды.
2: Но ты знаешь, что благодаря прогнозу погоды и той нашей вот этой истории с тем выбором прикольных названий и ночных пунктов, я уже себе пометил, ну, на случай, если на пенсии я смогу куда-то ездить, да, вот, на своей...
3: Не только в дом престарелых, так.
2: То я прям реально выбрал себе несколько точек, которые я хотел бы посетить на карте нашей страны и за пределами.
3: А может, не стоит ждать, Олег? Дело в том, что, ну, не факт, что пенсия случится в твоей жизни.
2: Да.
3: Не знаешь, с открытия какое-то.
2: Как же здорово. Это я одна, кто в меня не верит. У меня жена так же говорит. Ладно, хорошо. Что еще за рубрики у нас-то есть в этом часе?
3: Так, что, в чем еще мало понимаем, да?
2: Календарь.
3: В календаре, да, события каждый год открываем одно и то же каждый раз. Да ладно!
2: Вот, ну, это больше от отыгрыш, согласен. Также конкурс под названием «Проще простого» в рубрике «Сенсации с курьезными новостями». А еще Дина выбирала, наверное, целых полчаса сидела в начале эфира. Какое-то событие афишное, которое можно, значит, анонсировать в рамках нашего первого выхода.
3: Давайте. Вот
2: так, ну, давай, что там?
3: Давайте. Будет? Значит, смотрите, куда мы бы вас отправили... С удовольствием.
2: Да.
3: Или наоборот, может быть, подкинем варианты, куда не с удовольствием отправим.
2: Ну, типа из-за зависти или что, почему?
3: Из зависти. Значит, смотрите, во-первых, продолжают свою работу ботанический сад. Во-первых, тут недавно... А, нет, подождите, после слова «зиждется» надо еще обязательно употребить слово «давеча».
2: Давеча, естественно.
3: Давеча, вот буквально на днях, 6-7 июня, по-моему, был день открытых дверей в ботаническом саду. Это, соответственно, отличный повод для того, чтобы туда заглянуть, потому что там стартанул 11-й региональный экологический фестиваль, который называется «Экодетство». Вот. Соответственно, надеюсь, что он шел не только один день, 6 числа, да, но и будет продолжаться. В общем, в любом случае, даже если закончился фестиваль, ботанический сад все равно продолжает свою работу. Находится он в Краснооктябрьском районе, поселок Металлургов, 68.
2: Это мы знаем.
3: Заглядывайте обязательно туда. Единственное, организаторы просят с собой захватить репелленты, потому что это идеальный рассадник не только для растений, но, естественно, там шикарный идеальный климат для того, чтобы просыпались те самые маленькие кровососы.
2: Да. Значит, ребятки...
3: Поэтому детей тоже с собой оставляйте. Оставляйте дома, идите сами.
2: Да, значит, мы прямо сейчас стартуем. Слушай, родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Последние кроссоверы G-Tour X70 Plus по специальной цене в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
9: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
10: А ну, уступи микрофон.
11: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну, давайте, что ли, отправимся куда-нибудь. Чего бы нет, да? Есть у нас такая движуха, ребятки, как всегда, в прогноз погоды. Мы любим что-то там, суету наводить какую-то. Куда-то едем, что-то, значит, там смотрим. Потом таки вам рассказываем, да? Что-то нашла один там?
2: Да, куда я поехать? Отправляюсь в Магаданскую область.
1: Там еду существует... в Магадан.
2: Вот кажется, что там какой-то суровый край, да? Возможно, только, так сказать, места столь отдаленные. Но на самом деле тут есть такие милые названия городов.
1: Так.
2: И поселков.
1: Так,
2: Вот я бы, конечно, так бы назвала какую-нибудь собаку, например. Клепка.
1: Клепка.
2: В Клепке плюс 10, облачно, с прояснениями.
1: Прикольно.
2: Милота.
1: Звучит как магазин строительных материалов. Вот. Я нашел в Тверской области просто, вот вообще, видимо, я не знаю, по какому принципу придумывали такие названия.
2: Так.
1: Грузины.
2: Ага.
1: Типа, вот здесь живут грузины.
2: Ага.
1: Их тут больше просто, чем нас всех остальных. Вот поэтому так назовем основным пунктом. Сегодня 28 градусов тепла.
2: Так, в Волгограде ясная погода, уже плюс 23. Вот, 7 утра, да, по факту, уже плюс 23. Осадков сегодня не ожидается, дует северный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 29, Олег,
1: так.
2: Тебе, конечно, дали шанс, да, что не плюс 30, мы сегодня все-таки перевалили.
1: Да.
2: Ночью плюс 18, завтра в среду плюс 30, Олег.
1: Да.
2: При этом облачно с прояснениями, плюс 18, ночью без осадков.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Ну, давайте посмотрим в календарь. 9 июня сегодня. Международный день друзей отмечается. Поздравляем всех, кто считает себя дружбанами. Ну, до поры до времени, да, как всегда.
2: Должна играть музыка на фоне тын-тын-тын-тын-тын из бременских музыкантов.
1: Ничего на свете лучше нету.
2: Чем стрельнуть у друга.
1: Си.
2: Конфетку.
1: Ну ладно.
2: Хорошо бродить по свету. С карамелькой за щекой.
1: Пока что ты все про еду поешь.
2: Свинина это не еда.
1: Ладно, окей. День пускания мыльных пузырей. Нормальная тема, ребятки. Мы знаем человека, который делает это всю свою жизнь.
2: Желательно осознанно.
1: Сознательную, да.
2: Осознанно. Не как будто случайно вышло, когда ты уснул немножко не в том состоянии. А, ну, мыло, чтобы мыло было при чем-то.
1: Да.
2: Так, сегодня еще Международный день архивов.
1: Поздравляем всех архивариусов.
2: Да, тех, кто любит пошуршать, сдуть пыль.
1: Да, со своей папки с названием «РАР».
2: Или, да, или ВИН, ЗИП или так далее. Так, день кораллового треугольника сегодня. Это, видимо, какая-то географическая, морская, океаническая локация, судя по всему. День южноамериканского футбола.
1: Всемирный день мотоциклиста. Нашел я сегодня вот такую историю. Ребятки, я еще раз напомню, что...
2: Он же Всемирный день донора.
1: Он же... Подожди. Нет, вообще, на самом деле... Значит, когда меня уже шибанул кризис 40-летнего...
2: Так,
1: вот,
2: ты начал задумываться.
1: Я начал задумываться, что мотоцикл...
2: Не вернуть ли Яву в свою жизнь, да?
1: Да, ну или хотя бы Харли Дэвидсон или Хонду.
2: Хотя бы.
1: Извините. Вот.
2: А у них есть люлька у Харли Дэвидсона?
1: Не, ну, люлей можно получить, если говорить про люльку. Вот, если ты нарушаешь правила дорожного движения, да. Просто это вечный спор как между лыжниками и сноубордистами, так и между мотоциклистами и автомобилистами, да, мол, кто главнее на дороге.
2: Так.
1: Вот, но как по мне, мне кажется, мы все одинаковы в правах, в том числе пешеходы, приблизительно. Главное соблюдать правила дорожного движения. Еще раз напомню, друзья, мотоциклисты тоже люди.
2: Конечно.
1: Я как автомобилист
2: посматриваем
1: уважаю.
2: Посматриваем по зеркалам.
1: Да.
2: Посматриваем.
1: Просто надо, да, следить. Но по зеркалам. Они иногда просто едут вот это на...
2: В городе не так уж и много их.
1: Да, я думаю, что в некоторых городах их побольше может
2: быть. В мотосезон будет поболее. Ну, либо они все-таки предпочитают за город.
1: Либо вымирают как-то, не знаю.
2: Да, начинать. Мне, в общем-то, в последнее время, ну, видимо, как обычно устроены алгоритмы, если ты листаешь там какую-то ленту, и там что-то однажды тебе попалось, все, теперь вот эти видосы с мотоциклистами, у которых камеры со всех сторон, там на шлеме, на хвосте мотоцикла, на спереди мотоцикла и так далее. Ну, естественно, там, как правило, случаи, когда их там наглым образом там подрезают, нарушают отношения них правила и так далее. Вот, но все обычно заканчивается хорошо, иначе кто бы это выкладывал.
1: Да.
2: Да, поэтому...
1: Все обычно заканчивается хорошо.
2: Водители, да, мы еще раз очень сильно настоятельно просим. Да, именно... Давайте уважать наших двухколесных братьев.
1: Да, заканчивается хорошо, но не всегда. В США зарегистрирован патент на искусственную челюсть в 1822 году. Имейте в виду.
2: Так, сегодня еще и Международный день... Дональда Дака.
1: Угу.
2: Наверное, мы должны это как-то более гундосо говорить, но я, к сожалению, не умею пародировать эту утку.
1: Когда ты сказала слово Дональда, я сразу подумал, неужели Трампа, блин, ничего себе. Вот это да, мы отмечаем, да?
2: Да, так. День заботы о любимом коте. Снова мы должны что-то посвятить кокосу.
1: Да, возможно, но не сейчас. Давайте переходить к событиям. Еще раз говорю, друзья, что сегодня 9 июня, и одно из главных событий в моей жизни, это день рождения Ирины Олеговны Шараповой. Сегодня отмечается этот праздник. Я уже полночи, значит, там ездил по всяким лентам.
2: Так, и что?
1: Выбирал.
2: Смотрел горошек по акции?
1: Цифры смотрел. Значит, 1-0. 1-0. Сегодня юбилей.
2: Свечки с цифрой искал?
1: Да-да-да. Вот
2: так,
1: это
2: как... нашел?
1: Да, суету навели, короче, да.
2: Или придется переплавливать четверку.
1: А оказывается, вместе со свечками нужно заказывать еще много всего чего.
2: Подарки,
1: я думал, как бы свечки и цифры достаточно, все. Но нет, нет. Вот.
2: Ничему тебя не учит жизнь.
1: Да.
2: 9 июня 1719 года первый российский император Петр I разделил русские губернии на провинции и уезды.
1: Угу. Чтобы было что легче.
2: Куда уехать?
1: Вот.
2: По всему.
1: Так, учреждена медаль за взятие Берлина в 1945 году, именно 9 июня.
2: Ну и, собственно, 9 июня 1934 года впервые на экранах появился мультипликационный персонаж Дональд Дак, еще в черно-белом варианте.
1: Да, ну и давай последнее. Все, в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода».
2: Опа.
1: В 1993 году.
2: Я похожа на Тирекса.
1: Ну, по звуку?
2: Да.
1: Или... Внешне. Я не знаю, это комплимент или... Типа, Дина, ты Т-рекс просто вообще. Короткие ручки вот эти твои, вот такая приколюха.
2: Кто-то из динозавров, когда вот ты не проходил тест, кто-то из динозавров.
1: кто-то из динозавров.
2: Ну, муж меня однажды сравнил с птеродактилем.
1: Ну, да, кстати.
2: Ну, обычно, когда он мне намекает, что мне пора на маникюр и на педикюр, он говорит, Дим, ну, как бы уже режим птеродактиля включен.
1: Понятно.
2: Уже пора.
1: Да. Не, на самом деле, мы и этих-то животных уважаем. Жалко, что они вымерли, потому что с ними жилось бы прикольнее.
2: Но с другой стороны, Олег, я сейчас представляю, вот ты такой, мы открываем окно, и там вот это пролетает со звуком. Что-то 15-метровое.
1: Да, или по проспекту Ленина прошелся большой Т-рекс.
2: Да,
1: да.
2: Да.
1: Ладно, ребят, все. Или вот эти, ну, длинные, прикольные долговязые, которые едят...
2: Птеротодонт. Обожрали все тополя,
1: все да. Все тополя вот эти. В пуху все лицо такое идет. Ладно, короче, впереди у нас конкурс «Проще простого».
2: Сплевывают жестко, да, или чихают.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Привет, соседка, а вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
6: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
7: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
8: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
7: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
8: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
7: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
11: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Прямо сейчас мы открываем портал для ваших звонков, друзья. 39-101-5. Так, кстати, соответственно, звучит номер телефона. Звоните прямо сейчас. Конкурс «Проще простого» предполагает один вопрос, два варианта ответа. У нас на сегодня в нашем конкурсе разыгрывается СПА-процедура. Сертификат можно забрать. СПА-салон «Твой Тай» от ИП Карев Дмитрия Викторовича. Забирайте. А всем, кто хочет немножечко расслабить свое тельце, обязательно обращайтесь в «Твой Тай». Мы с женой ходили. Очень понравилось. Спасибо огромное, все так прям очень-очень классно с точки зрения там даже чаепития, до чаепития, после. Мне кажется, что даже ради чайку, как говорится, можно тоже туда
3: пойти. Да, там еще что-то наливают.
2: Да, там себе. Крутой такой чаечек, такие вкусные конфетки без сахара, между прочим.
3: Угу.
2: Мы когда увидели слово «без сахара», мы
3: поняли. Это нам.
2: Посидим, пожалуй.
3: Жена, ты взяла пакет.
2: Да, мы, кстати, взяли с собой тогда тоже. Спасибо большое, слово «твой стать». Не, нам прям предложили взять с собой, мы не украли.
3: Да. Еще полотенце, халаты, что там еще обычно, да? Тапки, естественно.
2: Вот, да. Процедура, вот СПА-процедуру можно забрать с собой, соответственно, вместе с этой СПА-процедурой сходить и воспользоваться ею. Прямо сейчас 39-101-5 звоните. В нашем конкурсе «Проще простого» есть уже вопрос. И есть два варианта ответа, ребят. Надо выбрать правильный. Вот и все. Значит, простая схема, которая также работает и на телегу, и Макс. Если вдруг дозвонившихся не будет, то будем играть там. Там чуть-чуть больше ажиотаж, потому что люди пишут сообщения, думая, что они первые, потом пишут нам: «Я же был первый». Попробуй докажи. Мы выбираем по аватарке, друзья. Вот. Если красивый человек, то не даем ему никаких призов, потому что тебе уже повезло по жизни. Но
3: так,
2: нам...
3: вопрос уже готов, господа.
2: Алло.
3: Хотелось бы услышать кого-то. Доброе утро.
2: Сорвался звонок.
3: Ну и не очень-то и хотелось.
2: Да, прикололся, что ли? Или прикололась? Звоните!
3: Возможно, это обморок от восторга.
2: Может быть.
3: Приходи в себя, дружище. Или подружище.
2: Подружище. Да, 39-101-5. Ну ладно, давай так. Вопрос озвучу, и все, поехали. Значит, предлагаем два варианта. Ждем в телеге, либо в Максе, 927-520-1.5.
3: Давайте. Сегодня же мы отмечаем день рождения Дональда Дака.
2: Да.
3: Соответственно, вопрос решили посвятить нашему имениннику. Угу. Что из перечисленного названо в честь Дональда Дака? Вид уток в Амазонии,
2: угу,
3: либо астероид в поясе между Марсом и Юпитером.
2: Прикольно.
4: Ой, погромче, я вообще ничего.
2: Мы уже слышим
3: вас. А мы тебя хорошо слышим. Да, привет.
2: Как зовут?
5: Привет, не слышно.
2: Че?
3: Ну, мы тебя слышим шикарно.
2: Да, как зовут?
4: Алло, да. Дозвонился, я перехватила. Меня зовут Виктория.
2: Слышали вопрос?
3: У вас там биполярка, что происходит? Такие голоса меняются.
2: Нормально. Смотрели фильм «Сплит», да? Так, значит...
3: Вик, Дональд Дак знаком тебе вообще как персонаж?
4: Да, к сожалению, да, согласно возрасту.
3: Вот, давай-ка выясним. Ну, хорошо, что ты 34-го года рождения, судя по отсылкам. Скажи, что из перечисленного названо в честь Дональда Дака? Вид уток в Амазонии или астероид между Марсом и Юпитером?
2: Прикольно.
4: Да, не знаю, ну, пусть будет первое.
2: Я бы назвал астероид, вот я бы. Не знаю почему. Потому что вид уток...
4: А второе?
2: Не, это я говорю. Я просто не знаю ответа. Я такой же сижу здесь.
3: Вы можете прийти с Олегом к какому-то консенсусу.
2: Да.
3: А ты заберешь приз. Вот так. Mm-hmm. Ну, в случае, если вы к правильному консенсусу придете.
2: Да.
4: Тогда второе.
3: Астероид, правильно?
4: Да.
3: Ну, конечно.
2: Ё-моё!
3: Ну, конечно. Там он где-то до сих пор летает, видимо.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Назвали астероид. Йоу, класс. Это не зря. Я посмотрел вчера описание фильма «Армагеддон» попалось мне снова, чтобы вспомнить. Нормально. Поздравляем, получается, Вику.
4: Спасибо.
2: Поздравляем человека, который дозвонился. Видимо, дозвонившийся был другой человек какой-то. Да, возможно.
3: Он сейчас где-то тихо плачет.
2: Возможно,
3: потому
2: муж.
3: Что его оставили без подарков, да.
2: Да. Вик, надо отметить победу в эфире, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко. Еще раз. Ух ты, Гамс, как интересно.
3: Так, чтобы и кали в эфире у нас не было еще такого.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
6: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: кухни.
1: Реклама.
2: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстройинвест».
8: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
10: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Окей, ребята, есть приколюхи разные, которые случаются в жизни. Вот, и одна из них связана с московской студенткой. Да, мало тут так. Просто поступить в вуз, сдав экзамен, да? Надо же что, еще и остаться в этом вузе, да?
3: Желательно.
2: Желательно. Значит, московская студентка дошла до Верховного суда. Прикинь? Она ходила туда-сюда, дошла до сюда.
3: Но она поступала на юридический, я правильно понимаю?
2: Ну, судя по всему.
3: И прошла всю эту цепочку, дошла до босса.
2: Да, значит, прикол в чем? Она училась на 4-м курсе лингвистики в Московском международном университете и готовила диплом о подготовке школьников к ЕГЭ по английскому.
3: Так.
2: Ну, то есть, хорошая такая работа. Вот, писала сама. Летом прошлого года работу прогнали через вузовский антиплагиат. Сначала система нашла 41,9% ИИ-контента. После потом каких-то правок нашла еще вообще 70%. Вот. Ее, соответственно, диплом сворачивают.
3: Завернули, да.
2: Говорят, досвидули.
3: Вот. Я помню, скандальчик был.
2: Да, потом, после правок, нашли 11,9% ИИ-контента.
3: Да.
2: Потом. Вот. Но так как, соответственно, сроки вышли, девушку не допустили к сдаче и защите диплома. Это была защита. И отчислили из вуза. Прикинь, она пошла в суд.
3: Ну, молодец, что не сдается.
2: В суде выяснилось, что представители вуза не смогли толком объяснить, как работает проверка, какая у нее погрешность, и почему одни и те же фрагменты текста в разных отчетах то считались написанным человека, то внезапно становились творчеством нейросети. То есть, почему вот такой антиплагиат
3: работает? Ну, может быть, антиплагиат, потому что тоже нейронка?
2: Да.
3: Через которую прогоняют.
2: Да. Более того, студентку даже не позвали на заседание кафедры, где решали ее судьбу, хотя обязаны были. Таким образом, суды двух инстанций. Она пошла в один суд.
3: Угу.
2: Он, соответственно, установил, что признаки отчисления незаконны.
3: Так.
2: Дальше. Верховный суд полностью, во-первых, 60 тысяч рублей компенсации морального вреда поставил.
3: Можно
2: для вуза.
3: Было и побольше.
2: Вернуть честно. Обратно ее на учебу. И, соответственно, значит, дать ей право снова перезащитить диплом, а точнее перепроверить диплом и даже этот же диплом, слушайте, возможно использовать для защиты.
3: Так, чтобы было честно.
2: Угу.
3: Ну, вот эти люди, которые должны проверять на антиплагиат,
2: да.
3: Ну, должны вручную открывать каждую страничку.
2: Вот, прикольно.
3: Правильно? Там же есть список литературы.
2: Ну,
3: вот
2: можно
3: мы открываем это. Дипломную работу,
2: угу.
3: И, значит, ищем абзац. Соответствует он этой книжечке, не соответствует. Если, соответственно, находим, что не соответствует,
2: да.
3: Вот, наверное, тогда, может быть, ищем, что это нейроночка.
2: Слушай,
3: вот давайте тоже хорошо, качественно делать свою работу.
2: Но антиплагиат, получается, он поставляет хороших людей на рынок самой древнейшей профессии, потому что благодаря ему очень много не поступило. Правильно же?
3: Не закончила. Скорее так.
2: А, ну да, получается, что можно так говорить. Я институт, как бы, ну, был в моей жизни. Но не закончился.
3: Ну, не до конца.
2: Да.
3: Получается, давайте так, если они хотят справиться с теми, с тем, чтобы дети сами, студенты сами делали свои работы, ну, а как мы отметаем дипломы на заказ? Там
2: точно.
3: Же, извините, доктора наук их пишут.
2: Да.
3: Кандидаты наук их пишут.
2: Да, вот у меня в академии так было.
3: Да, не будем говорить, в какой?
2: Не, не будем говорить, в какой.
3: У нас же так мало академий в городе.
2: Да, да. Значит, что еще?
3: Так, давайте.
2: Давай.
3: Значит, есть люди, которые верят в волшебство. Мы это прекрасно знаем.
2: Угу.
3: Но есть люди, которые идут на преступление, веря в волшебство. Тут странновато.
2: Да.
3: То есть они меньше верят в уголовный кодекс своей страны, чем в волшебство.
2: Используют заклинания,
3: да.
2: Которые нельзя использовать.
3: В Таиланде задержали вора, который обворовал легендарный буддийский храм Ват Пхо на 2000 бат. Это примерно 4,5 тысячи рублев. Ну, это стоило того, ставка. Да, игра стоила свеч. Полиция Бангкока арестовала 43-летнего охранника 3 июня за кражу из храма ящиков для пожертвований. Камера видеонаблюдения запечатлела, как мужчина с головой, обмотанной белой тканью, вынес два ящика через входную дверь. Позже их обнаружили разбитыми у одного из помещений. Сопоставив видео с разных камер, следователи быстро опознали того самого охранника Радчатхана. Радчатхана. Не Джимми, а Джимми. Не тот. Мужчина признался в краже и заявил, что заранее извинился перед духами, а также произнес заклинание невидимости, но оно подвело его.
2: Ё-моё.
3: Вот так. Также выяснилось, что ранее Радчатхан уже отбывал тюремный срок за воровство в другой провинции. В Бангкок он переехал после освобождения.
2: Угу. Ну, то есть, по...
3: Мантия-невидимку не надо натаскивать только на лицо. Надо на все остальное тоже, вообще-то.
2: Да, ребят, вот он лайфхак от волшебницы со стажем. Вот. Поговаривают, что...
3: 4 привода, так сказать, в Азкабан.
2: Кто там эти, как их, вот эти вот летающие...
3: Дементоры.
2: Даже дементоры иногда боятся ее.
3: Да.
2: Вот, впереди у нас второй час утреннего шоу. 3-4. Мы обязательно с вами пообщаемся на разные темы. У нас их, кстати, немало, этих самых тем. Можете и вы подкидывать.
3: Поболтаем на Проселтанге.
1: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42. Твое время.
0: 8 часов.
1: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, занятость около 1,5 миллиона человек планируется легализовать в текущем году в России. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Министр подчеркнул, что такие целевые показатели стоят перед межведомственными комиссиями по противодействию нелегальной занятости в субъектах страны. Показатели эффективности работы межведомственных комиссий устанавливаются индивидуально для каждого региона, уточнил Котяков. Россия в текущем году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией и увеличить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию. Это решение было озвучено директором Департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства экономразвития Российской Федерации Никитой Кондратьевым во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Основной целью является не только выезд российских граждан на курорты, но и привлечение малайзийских туристов в Москву. Для этого потребуется активное участие малайзийских авиаперевозчиков. Таким образом, планы России по расширению авиасообщения направлены на укрепление туристических связей и увеличение потока иностранных туристов в страну, что может положительно сказаться на экономике и международном имидже России. В Волгоградской области с приходом лета начался сезонный всплеск аллергии, вызванный пыльцой из злаковых трав. По данным сервиса Яндекса, на всей территории региона зафиксирован высокий красный уровень ее распространения, который сохранится до конца недели и вызывает недомогание у многих жителей. Кроме того, на северо-западе области доставляет дискомфорт цветущий.

0: напиталась водой. На совещании губернатор Андрей Бочаров заявлял, что впервые за 10 лет ее обводнение достигло 90%. Специалисты питают надежды, что в этом году у рыбы будут все шансы на добротный нерест. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Зря вы Оруэлла читали. Теперь неинтересно будет.
3: Да.
2: Вот такая вот шутка, друзья. Большой брат следит
3: за
2: тобой.
3: Я купила книжку 1984.
2: Так.
3: Буду изучать.
2: Нормально.
3: Хорошая, красивая была такая версия с обложкой с нарядной, дорогой на книжном фестивале. Вот теперь пригодится.
2: Да. Не, на самом деле, я послушал аудиокнигу.
3: Так.
2: Вот, очень крутая история.
3: Угу.
2: Очень крутая история.
3: Сколько совпадений нашел? Давай так.
2: Да там, на самом деле, там возьми любую страну, и совпадений миллион. В разные периоды у каждой страны, мне кажется, присутствовала вот такая вот тема. Поэтому там вообще...
3: Ну, приятно читать про прошлые периоды, да?
2: Да там, на самом деле, про все и про всегда. Там вообще пофигу. Там просто тупо, значит, система, ребята, это нормально. Значит, она давно присутствует. В Римской империи, мне кажется, присутствовала тогда уже. Значит, что касается системы, в которую мы встроены, друзья, наша галактика под названием Волгоград-ФМ, утреннее шоу 3-4.
3: Немножко с ватным привкусом сегодня, да.
2: Ну, сегодня такая, да, потому что почему бы и нет. Значит, мы хотели бы вам рассказать, что ждет нас в этом часе. Во-первых, это прогноз погоды. Также рубрика под названием «Живи с этим», конкурс под названием «Навигатор» и рубрика «Сенсация».
3: Да, друзья, и, естественно, про афишу не забываем. Достаточно большой

0: Большое количество мероприятий, естественно, на этой неделе будет посвящено грядущему празднику Дню России.
1: Угу. Соответственно, благодаря нему мы, кстати, работаем 4 дня на этой неделе.
0: Да.
1: А не 5.
0: Как хотел Олег.
1: Да.
0: 21 июня, несмотря... Давайте так, 21 июня в 17.00 состоится в ЦКЗ. Достаточно такой большущий, масштабный концерт традиционной казачьей песенной культуры, который называется «Праздник станицы». Концерт традиционной песенной казачьей культуры – это погружение в самобытный мир казачьих песен, наполненных историей, духом свободы, силой народного творчества. В программе примут участие ведущие творческие коллективы, исполнители Волгоградской области, бережно хранящие и развивающие традиции казачьей песни.
1: Отлично, друзья. Ну, мы прямо сейчас стартуем, так сказать, как там?
0: Люба!
1: Ты слушаешь одно Волгоградское утреннее шоу.
0: 3-4.
1: Мы в эфире.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Не жди отпуска. Аквапарк Акватория – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: А мы поехали, ребятушки. Куда отправляемся? Давайте прямо сейчас выяснять для проверки прогноз погоды в других населенных пунктах нашей страны. Что у нас есть?
3: Так, я отправляюсь в населенный пункт под названием, давайте так, я забыла, что это республика Коми. Туда, наверное, отправился Ильнур. Его туда гонят корни.
2: Да.
3: Собирать дань.
2: Прикольно.
3: Дань, именно так называется населенный пункт.
2: Прикольно.
3: Где плюс 14 на данный момент и облачное с приснением погода.
2: В Калининградской области, куда бы меня даже гнать не надо было бы, я с удовольствием там бы оказался. Друзья, наверное, каждый из вас имеет эти воспоминания. Поселок Бабушкино. Эх, красота-то какая. Сразу вспоминаю блинчики с сметанкой и сахаром, друзья. 24 градуса тепла, там красота.
3: У нас в Волгограде ясная погода. Осадков сегодня не ожидается. Плюс 23 на данный момент. Дует северо-западный ветер со скоростью 2,5 метра в секунду. Днем до плюс 29, ночью плюс 18. Завтра снова нас ожидает облачное с прояснением погода. При этом плюс 30-чка днем, плюс 18 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
2: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: А вот и рубрика «Живи с этим». Прямо сейчас отправляемся в мир фактов, но прежде беспредела, о котором все молчат. В этом мире, внимание, 8 кошек из 10 подвергаются поцелуям без их согласия. Вот такое вот кошачье насилие. Собаки еще больше, мне кажется.
2: Конечно. Там еще и тю-тю-тю, там еще и потрепали за ушами.
1: Да, им некуда деваться.
2: Вообще, несколько раз, давайте, пусть это будет начальным тоже фактом. Угу. Собаки не любят, когда их гладят по голове.
1: Да ладно.
2: Да. Серьезно? Поэтому вы как будто бы, то есть если они там прижимают уши, вы думаете, что они такие, им наоборот, ну, как-то радуются этому. Нифига. Ну, есть, конечно, исключение, если это, конечно, там, допустим, ваша собака, и она вот сама подставляется, так скажем, но чаще всего, особенно если вы там чужую собаку гладите или на улице, ну, да, они любят сбоку, вот голова, лицо сбоку, и вот там чуть дальше за ушами, но вот непосредственно сверху по голове, то есть вы как будто немножко их гасите. Поэтому им лучше копчик там вот это, вот они любят копчик и все остальное. А вот кошаны любят как раз по голове. Так, поехали к фактам. Перейдем, у меня факт высокоэстетической. Причем, если вы думаете, что он касается девушек, нет. А мужчины, оказывается, тоже в викторианскую эпоху очень переживали за свой образ, за свой внешний вид. Мы знаем, что они...
1: Носили парики?
2: Да, носили, ну, парики, но на губу.
1: А, парики на
2: губу. Я про усы. А сейчас тоже усы возвращаются у мужиков. Соответственно, мотайте, как говорится, на ус. Викторианскую эпоху.
1: Усы возвращаются у мужиков. Такой, I'll be back. Такой, утром просыпаешься неожиданно. Так.
2: А там гнездо под носом. Да. В викторианскую эпоху мужчины с усами использовали специальные чашки, чтобы не заляпать те самые усики. Прагматично названные чашками для усов. Это специально изготовленные кружки. Они имели специальный бортик, который не позволял мужским усам окунуться в эту теплую чашку чая. Может быть, я не знаю, там молоко с пенкой, да?
1: Да-да-да.
2: Чай как будто, ну, не так уж должен навредить.
1: Сказала, молоко с пенкой, я сразу вспомнил, садик.
2: Ты начал облизываться тут же.
1: Какао с пенкой. Не-не, как раз наоборот. Ага. Другая ассоциация. Я просто подумал, как же здорово, что у нас не было в садике усов еще у мальчишек, да, чтобы, как говорится, вот эту пенку не продолжать носить с собой бесячую. Представляешь, какая ужасная картина. Понятно, да, для усов специальные чашки. Ребят, имейте в виду, всем бариста посвящается. Можете прям реально специальные, может быть, чашечки приготовить. Ну, например, в кафе, где можно посидеть, да, где не одноразовые стаканы, а такие вот.
2: Одноразовые стаканы в целом, отстой.
1: Увидел, соответственно, девчонку, да, чувствую, что ей не помешало бы. Значит, даешь ей специальную чашечку для усов, легкий намек на то. Не, ну просто часто.
2: Что кто-то будет переплачивать потом. Скорой потом будешь объяснять, откуда у тебя фонари дальнего света под обоими глазами.
1: Да, это люблю светить. На создание шрифта для слепых Брайля вдохновила военная разработка.
2: Вот пригодится после таких комментариев.
1: Да-да-да. Ничего не вижу, ничего не слышу. По заказу Наполеона Шарль Барбье, оказывается, вот этот чувак придумал шрифт из этих рельефных точек для того, чтобы солдаты могли обмениваться сообщениями ночью.
2: Брайль был не первый?
1: Брайль был не первый, был Барбье. Короче, сообщениями ночью, без звука и света, с помощью вот этих самых, ну, видимо, уже заготовок, потому что я не представляю себе картину.
2: Ну да, как я вижу, как они с молотком тихонечко.
1: Тихонечко выбивая сначала сообщение.
2: Проще нашептать на ухо, не?
1: Да, по-моему. Короче, видимо, были заготовки, и эти заготовки предполагали, соответственно, передачу данных таким вот полностью немым способом. Брайль ознакомился, понял, что там есть недостаток. Это каждый символ в шрифте Барбье кодировался 12 разными точками. Это слишком много, подумал Брайль и уменьшил до 6.
2: Угу.
1: Вот и все, теперь, пожалуйста.
2: И уделал, правильно?
1: Уделал, да, просто уменьшил количество точек. Значит,
2: никто
1: получается,
2: не помнит
1: что...
2: теперь первого автора,
1: да.
2: Все помнят Брайля.
1: Да, и мы знаем точно, что
2: невозможно.
1: Много не всегда хорошо. Да, правильно? Получается, чем меньше, тем лучше. Вот,
2: это ты, ну, будешь
1: все,
2: хорошо
1: хватит,
2: в семье
1: все.
2: Так оправдывать свою зарплату. Да.
1: Я так и делаю. Короче, ребята, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама. Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
6: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
5: Подробности по телефону плюс 7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
7: Агат, продавай выгодно.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Да, вот и конкурс «Навигатор» стартовал, друзья. 8 часов 41 минута, 9 июня сегодня. Навигацию будем производить на картах Волгограда, возможно, Волжского тоже. Ну и прямо сейчас звони, если хочешь посетить бассейн, причем не один, а сразу вдвоем. В центральном бассейне физакадемии, естественно, по абонементам уже давно свободное посещение, друзья. Обязательно записывайтесь, приходите на сеанс плавания на проспект Ленина, 74, между физакадемией и ареной. Я думаю, что вы все знаете прекрасное расположение нашего бассейна в Волгограде. И звонить можно 39-101-5. Вот такой наш номер телефона. Конкурс «Навигатор» предполагает наличие хоть каких-то знаний, либо смекалки, либо удачи, либо... Не знаю, что еще там, может, волшебство,
1: ну,
0: опять же.
1: Если вы удачно упадете лицом на телефон и наберете вот носом, да, 39-101-5.
0: Да.
1: Желательно еще такое совпадение, чтобы случилось.
0: Был случай, когда человек сел на телефон и набрал 39-101-5, представляете? Какие накачанные булки. Вот, значит...
1: Это после аппликатора Кузнецова, я правильно понимаю, да? Некая угловатость добавилась.
0: Возможно, возможно. Ну, кнопочный телефон был все-таки еще отдельный респект им. Значит, что у нас есть? Номер телефона 39-101-5, друзья, еще раз напомню, конкурс «Навигатор». Два пригласа в бассейн, соответственно, можно пойти с кем-то, вот это романтическое свидание, может быть, со своим, значит, молодым человеком. Вот, хотите проверить, как он плавает, потому что вы пловец, пловчих, получается,
1: не,
0: высшего ранга.
1: Хотите увидеть, как ваш бывший идет на дно?
0: Так надо с бывшим идти тогда.
1: Ну, да. Такой, вау, тебе так бы пошло сигануть с 10-метровой вышки.
0: Можешь прям пузом.
1: Главное, газетку не стелить.
0: Да, мы знаем, что это чревато. Особенно «Комсомольская правда». Значит...
1: Толстушку вспомнил.
0: 39-101-5, ребят, кто на связи с нами? Алло, привет тебе.
1: Доброе утро.
2: Алло.
0: Да-да, кто это?
2: Софья.
0: Софья, как настроение?
2: Отличное.
0: Что повлияло на отличность настроения?
2: Не знаю, утро проснулись, все живы, все здоровы, все хорошо.
0: Как мало человеку надо в нынешнее время.
1: Такой проснуться, просто проснуться.
0: Просто проснулся, хорошо, все, значит, улыбаемся и машем. Прямо сейчас начинаем движение, три вопроса нас ждет, поехали.
1: Начинаем движение.
0: Итак, первый вопрос.
1: Так, сегодня мы отмечаем День Дональда Дака. Давай-ка выясним. Ну, Дональд Дак – это утка, да, в первую очередь?
0: Да.
1: Хоть и мультяшная.
2: Да-да-да.
1: Давай-ка
2: конечно.
1: Выясним, где находится улица Уткина. В Больших Чепурниках, в Малых Чепурниках, в Великих Чепурниках.
2: В Великих Чепурниках.
0: Стоп, подожди, стоп.
1: Так, хорошо. А напомни, пожалуйста, точку на карте, где у нас находятся Великие Чепурники.
0: Да.
2: О-о-о.
0: Да.
2: Про малые и большие знаю, про великие.
1: Так, и решила выбрать то, что не существует. Молодец.
0: Класс, да.
1: Логика. Так.
2: Понятно.
0: Так, правильно.
1: Большие, малые.
2: Дональд, большие и малые где находятся? Светлый Яр, по-моему.
1: Нет, просто скажи, улица Уткина где находится? В больших или в малых Чепурниках-то? Дональд Дак у нас утка какая?
2: В больших.
1: Большая, вот, в больших Чепурниках, абсолютно верно.
0: А что, Дональд Дак большая утка? Ну ладно, просто спросил.
2: Да, значит, большая.
0: Да, большая. Просто, ну, не знаю, мне кажется, я видел
1: но
0: больше.
1: Ну ты тоже небольшой, тоже видели больше,
0: согласен.
1: Олег.
2: Она толстая, она толстая утка.
1: Какая?
0: Олег. Как в больнице у меня была. 9 июня отмечаем Международный день дружбы. Улица Дружбы есть в Ворошиловском районе Волгограда. А какова же ее длина? 807 метров. 1807 метров или 2807 метров? Улица Дружбы в Ворошиловском районе.
2: Наверное, 2707.
0: Что происходит с тобой сегодня, Софья? Не могу понять.
1: Соберись-ка.
2: Не знаю.
0: Что-то ты тут...
2: Гигантомания.
0: Да, гигантомания какая-то. Великие Чепурники. 2800. Да тут таких улиц-то, я не знаю, кроме проспекта Ленина больше нет. Просто улица Дружбы такая. Такая дружба.
1: Дружба, любить
2: дружба
1: тишину.
2: Маленькая, 800.
0: Дружба 800. Маленькая, 800, да. Она ценится лучше, да?
1: Так,
0: чем
1: меньше
0: дружба, тем дороже.
1: Софья,
0: так.
1: Ну ты потратила весь лимит на подсказки.
0: Третий вопрос будет последний.
1: Поэтому
0: без подсказок.
1: Мы сейчас будем молчать,
0: да.
1: Крепко.
0: Мы-то прям вот так вот.
1: 9 июня мы отмечаем Международный день архивов. В каком районе находится улица Архивная? В Дзержинском, в Кировском или в Тракторозаводском?
0: А ты с какого района?
2: Краснооктябрьский. Дзержинский.
1: Абсолютно верно! Молодец!
0: Ты в шоке, да? Просто начала перечислять. Просто начала перечислять с правильного варианта. Мы решили не останавливаться.
1: Хорошо, что он стал первым.
0: Да, хорошо, что он стал
1: первым.
0: Мы поняли, что ты не знаешь его ответ на третий вопрос, поэтому решили все-таки.
2: Нет,
0: что?
2: Я задумалась, хотела подумать хорошенько.
1: Но этот конкурс не подразумевает раздумывание, понимаешь?
3: Тут как бы у тебя не было шансов.
1: Четкие быстрые выстрелы.
3: Ты первые два раза тоже думала, там что-то не зашло изначально.
1: Так, Софья, давай отмечать твою победу, пока мы не передумали. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто ты резко решила переехать, каждую неделю живешь в разных районах.
0: Прикольно.
2: Прям так и кричать 3-4.
1: Да, Софья, давай уже.
0: Давай. Мочи.
2: 3-4.
0: Нормально.
3: 3-4.

0: Реклама.
1: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Вечный спор между собачниками и кошатниками, да? Значит, Дин, мы точно знаем, что у нас с тобой разные полюса, разные полярности. Ты любишь собак, ненавидишь кошек.
3: Я люблю всех.
2: Ты ненавидишь кошек, я знаю.
3: Я тебя не люблю, я не буду
2: вести. Ты ненавидишь кошек.
3: Эту провокацию. Судя по тому, что у тебя нет ни одного домашнего животного, кроме детей,
2: а ты как же паучок Валера? Подожди, стой. Паучок Валера живет. Несмотря на мой страх перед ним.
3: Ты не
2: ним.
3: Можешь дотянуться просто до него, вот и все.
2: Он я не буду дотягиваться, что, самоубийца, что ли, блин? Это ну, здоровая, волосатая шняга. Ну, вот Валера и сосед со второго этажа. Вот.
3: Какое-то, да, описание, как будто из зеркала, что ли.
2: Короче, так. Японские ученые, целых 4000 добровольцев в эксперименте, значит, использовали, прям, ну, во всех смыслах этого слова, около 40% владельцев питомцев признались, что регулярно пускают спать к себе в кровать собак.
3: Конечно.
2: И поняли, что с ними чувствуют себя намного лучше. Просыпаются в отличном настроении и горой энергии.
3: То есть на это исследование были еще потрачены деньги. Я правильно понимаю? Это же очевидно.
2: Вот. Ну и да, это был эксперимент. Но поняли, что сон с кошанами.
3: Так, наоборот.
2: С кошками, с котами.
3: Угнетает.
2: Он вообще никак не влияет на людей. То есть не хуже, не лучше.
3: Хорошо влияет на кошек зато.
2: Коты вообще не отрабатывают свое присутствие ночью в постели, понимаешь? То есть они просто лежат себе там, что хотят, то и делают, по голове походили. Вот, то есть никакого влияния на здоровье, на, значит, не знаю, на настроение, на самочувствие.
3: Ну, в конце концов, клопов пугают, что ты переживаешь?
2: Клопов?
3: Но они же тоже могут мило урчать, успокаивать тебя таким образом.
2: Ну, не
3: если ты такой пришел, кортизоловый комок.
2: Ты не веришь японским ученым? Они вычеркнули котов полностью.
3: Азиаты едят домашних животных. Давайте так.
2: А,
3: ну, что
2: вот
3: я буду?
2: Как относишься к ним. Угу. Ну, понятно.
3: Так, у меня есть...
2: Вспомни еще Перл-Харбор. Давай сейчас. Извините.
3: За такие флешбеки у нас, соответственно, и в студии Олег Шарапов. Да, неожиданно.
2: Есть такое.
3: Ветеран всех войн.
2: 68-й год, Сайгон.
3: Всех войн.
2: Помню эту высадку.
3: Так, значит, смотри. Отправляемся в Канаду.
2: Давай.
3: А помним, как выглядит настольный футбол.
2: Настольный футбол.
3: Ну, когда ты крутишь,
2: да,
3: вертишь,
2: да,
3: вот эти штучки, прикрученные футболисты.
2: Хорошая тема.
3: Вот. В кампусе политехнического университета Хамбера состоялась игра в настольный футбол, причем необычная. Прежде всего ее отличала...
2: Все были пьяные.
3: Прежде всего ее отличало тем, что футболисты были не игрушечными фигурками, а реальными живыми людьми. То есть они такие натянули огромные трубы.
2: Mm.
3: Вот, и такие выставили.
2: Прикольно.
3: Люди хватались за эти трубы, как будто вот все. Как будто это тот самый футболист, который прикручен к своему
2: месту. Корпоратив управляющей компании.
3: Они держались за гигантские горизонтальные стойки, пытались забивать голы в огромные ворота, естественно, вот так вот стоя на месте. То есть они могли вот только ногами, да, двигать.
2: Прикол.
3: Кроме того, такой человеческий гигантский настольный футбол был официально признан мировым рекордом, ведь поиграть в него удалось сразу 254 человека сыграли сразу.
2: Прикольно.
3: Вот так. Министр спорта провинции Онтарио в Канаде заявил, что футбол — это командная работа, энергия, обмен опытом. Мировой рекорд стал веселым и очень зрелищным достижением. Всем футболистам, которые нашли время прийти и сыграть в эту удивительную игру, спасибо большое, есть с чем себя поздравить.
2: Прикольно. Вот, пожалуйста, у сборной России по футболу появится скоро.
3: Обидно проиграть такой статичной сборной, да?
2: Ну да, она получается статичная. Но они вообще не двигаются по трубам по этим, да?
3: Нет, не двигаются.
2: Просто стоят на своем месте.
3: Да, и вот им, получается, они вот так отправляют, пинают мяч. Кому прилетит.
2: Просто
3: кто-то, возможно, кто-то, возможно, два часа просто стоял, ему так не долетело.
2: Да,
3: потому что на 254 человека один мяч.
2: Да.
3: Конкуренция бешеная.
2: Вот это нелепая линейка на 1 сентября, вот когда все стоят.
3: Да, типичная история.
2: Держатся за трубы.
3: А что ты никак не вспомнил опять свои годы обучения в Академии МВД?
2: Так.
3: Это ли не плац?
2: Точно. Было-было
3: не
2: дело.
3: Ваши вот эти дежурства.
2: Наши дежурства.
3: Как это называется правильно?
2: Да-да-да, все правильно ты называешь. Как будто
3: ты точно учился там, Олег? Как будто вот...
2: Она выдумывала себе боевого опыта.
3: Ладно. Кстати, тебя ни разу не видели. Фотки ты ни разу не показывал.
2: Да.
3: Ни разу никогда. Пора позадавать вопросики, Олег.
2: Может быть, я на самом деле и не люблю-то, не люблю кошек, а люблю собак.
3: Выносите детектор лжи.
2: Ё-моё, началось. Ладно, впереди третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Погнали, ребятки.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.
5: твое время. 9 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
6: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия стремится получить для Международной организации по русскому языку статус партнера ЮНЕСКО, что позволит совместно реализовывать проекты и участвовать в мероприятиях. Об этом сообщил госпредседатель Российской Федерации при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Организация была учреждена в октябре 2023 года по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на саммите СНГ. Штаб-квартиру предложили разместить в Сочи, а начало ее работы ознаменовала первая министерская конференция в Москве в марте текущего года. В настоящее время в состав Международной организации по русскому языку входит 6 государств. Планируется его расширение. Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта, заявили в интервью вице-президент Дмитрий Чернишенко. Пишут РИА Новости, в частности, речь идет о соревнованиях по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, баскетболу и софтболу, скиальпинизму, кёрлингу, дзюдо и спортивной борьбе, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло, спортивной и художественной гимнастике. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что россияне с успехом возвращаются на мировые состязания. День России 12 июня в Волгоградской области пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня. Изменения в расписании в рейсах Морозовская-Чернышков, Волгоград-1, Петров-Вал, Отчеда-Алексикова отменяются. Будут курсировать городские и дачные электрички по маршрутам Шпалопропитка, Волгоград-1, тракторная пассажирская, канальная и канальная Волгоград-1. Пассажирам рекомендуется заранее знакомиться с обновленным расписанием. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание о ходе работ по созданию музея у подножия Мамаева кургана. В ходе встречи были рассмотрены вопросы дизайна комплекса, содержания экспозиции и благоустройства прилегающей территории. На совещании также были представлены варианты решения поставленных ранее задач. Обсуждались текущие вопросы создания музея. В настоящее время в Волгограде на площади будущего мемориального комплекса уже идут подготовительные работы. Как пишут РИА Новости, с 9 по 13 июня текущего года в Нижнем Новгороде пройдет 6-й Всероссийский форум «Диалог культуры». На нем государственный ансамбль российского казачества представит

0: рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Так, ребята, это уже первый выход, но третьего часа утреннего шоу 3-4. Мы заряжены, как всегда, этот заряд готовы, значит, раздать всем абсолютно бесплатно. Подходите, не стесняйтесь, у нас 100% заряда. Ну, нет, к третьему часу, конечно, чуть меньше, может быть, 98, но пока еще мы прям, пока еще в обойме. Кстати, добавится к нам Александр Морозов, который тоже, как всегда, будет... Мерседес, Чанган.
3: Холостой патрон в нашей обойме, я правильно
2: понимаю? Не-не, он нормально стреляет, я говорю, серьезно.
3: Вот это екатеринбургская рулетка, сыграем в нее.
2: Все на красное поставим. Короче, Саня тоже ворвется в эфир в рубрике «Встречка», поэтому свои вопросы в прямом эфире можете задать ему непосредственно, поделиться мнением. Он тоже, в принципе, как слушатель, вполне себя оправдывает. Он говорит, что я, мол, готов выслушать вас. И он иногда не перебивает. Что удивительно.
3: Значит, он автопсихолог отныне.
2: Автопсихолог такой, да. Типа, хочешь рассказать о том, как дорого ты купил
3: свое ведро?
2: Свое ведро.
3: С болтами.
2: Да, значит, как-то так. Помимо этого, прогноз погоды в подробностях мы обязательно обсудим. Будет конкурс.
3: Хотя иногда можно было и без подробностей, но мы не можем остановиться
2: под час. Да, вот эти 30+, которые ты начинаешь накидывать, у меня сразу вызывает какой-то жесткий шок. Я не хочу таких температур в Волгограде. И сенсация, рубрика в конце часа с курьезными новостями тоже будет. Ну, афиша иногда.
3: Афиша, да, друзья. Мы говорим всем добро пожаловать.

0: Please welcome.
1: Шинель Ватафа, там, Six-Seven. Возьми телефон, детка. В общем, друзья, добро пожаловать на фестиваль молодежных субкультур «Не как все».
0: О!
1: Хотя Six-Seven это как все, как будто.
0: Наверное, уже, да.
1: В эту субботу в Комсомольском саду 13 июня в 16:00 соберутся сторонники японской культуры, аниме, кей-поп-культуры, рок-музыки и молодежного андеграунда.
0: Эмо.
1: Короче, если вы не фары, если вы эмо, но если вы эмо, вам под 40 есть ощущение.
0: Ну так почему нет?
1: А там молодежные субкультуры.
0: А у нас до 39, по-моему, молодежь.
1: Еще не одобрили, Олег. Ну, тебе тешит... Ну, ладно.
0: Мне уже поздно.
1: Тебе все равно, да.
0: Кем бы я ни был. Кем бы я себя не чувствовал.
1: Тебе бы уже ждать и, наоборот, молиться, чтобы пенсионный возраст не повышали, Олег. Ты скорее уже в этой когорте.
0: Я, по-моему, и туда не попадаю. И на пенсию выходить 80. И здесь я уже вроде как бы не молод. Так.
1: В программе аниме-пати, косплей, кавер-дэнс, активные класс. Зоны, рок-концерт, ярмарка.
0: Все
1: так, Олег из этого знает только слово «ярмарка». Uh-huh. Вот, да, поэтому Олег придет на этот перформанс. Вход, кстати, абсолютно свободный. Олег, пенсионное удостоверение не пригодится.
0: Понятно.
1: Ветеранское тоже. Uh-huh. Многодетное тоже. Волгоград, Комсомольский сад, главная сцена, напомню, суббота, 13 июня, 16:00.
0: Отлично, все записал, потому что я уже забыл, пока ты говорил это вслух. Значит, прямо сейчас, друзья, стартуем. Самое родное в мире, это шоу.
1: 3-4.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
2: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
8: Клиника Эмпо.
9: Эмпо?
10: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
11: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
13: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде на ближайшие сутки расскажет Дина Косичкина.
2: И если захочет. Кстати, как раз хочу.
1: Как я попал удачно.
2: Прямо сейчас в Волгограде ясная погода. Осадков сегодня не ожидается по прогнозам синоптиков. Сейчас на термометре плюс 27. Дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 29, ночью до плюс 18. Завтра в среду чуть менее выжигающе будет светить солнце. Облачно с прояснениями. При этом плюс 30 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM. Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Итак, друзья, настало время. Напомню, что обычно по будням где-то в 9 часов 15 минут, плюс-минус 1 минута до после, мы выходим в эфир, в прямой эфир, в рубрике под названием «Встречка» с Александром Морозовым на связь. Напомню, что он не находится в студии напрямую, он общается с нами с помощью связи, значит, интернет, поэтому чаще всего, соответственно, от этого тоже зависит наше качество общения с ним. Вот, находится он на Урале. Обладает огромной базой знаний, конечно, в том числе и благодаря вашим звонкам. 39-101-5 уже можно потихоньку набирать этот номер телефона, примем ваш звонок и ваш вопрос выведем в эфир. Александру Морозову тоже желаем прямо сейчас дозвониться до нас. Ну и напомню еще раз, что повторы встречки у нас случаются по будням также в 13.15 и 19.15. Вы можете потом услышать свой голос, если вопрос действительно был актуальный, может быть, даже пропустили ответ Александра Морозова там в силу каких-то причин, связанных, например, с той же связью. Не всегда бывает, что все четко слышно. Вот потом повторы, пожалуйста, слушайте. Также архивные записи рубрики «Встречка». Это тоже вот я весь, так сказать, набор знаний вам передаю. Это скрижаль. Значит, нужно что? Найти на сайте volgardfm.ru раздел «Архив». И там рубрика «Встречка» тоже присутствует, соответственно, в записи. Можете слушать ее онлайн, можете качать к себе, как хотите. Напоминаю, номер телефона 39-101-5. Александру Морозову также желаю удачи в дозвоне, потому что пока что сижу и, по сути, зависим от того, как он сможет до нас дозвониться. Вроде написал, что все нормально, типа «я на связи, готов». Вот, осталось только дождаться его, потому что смысла нам с тобой, Дина, разговаривать.
2: А давай мы будем сегодня ветреными.
1: Не, так.
2: Мы не будем дожидаться. Мы его что, из армии ждем? Мы ему что-то обещали? Не обещали.
1: Типа он сейчас звонит, мы такие не берем трубку?
2: Да, мы ему просто вскружили голову и все, и были таковы.
1: Прикольно, ты ведешься как девочка.
2: Пусть бегает за нами. Просит, умоляет.
1: А как же?
2: Падает ниц.
1: А мы же с ним дружбаны, там типа, что там, ставим лайки друг другу в разных соцсетях.
2: Ну ты что, не кидал дружбанов ради бабы? Я тебя умоляю.
1: Блин, было пару раз.
2: Есть маменьки, биография которых знаю даже я. Давай тоже не выпендриваться.
1: Слушай, ну нельзя об этом вот так прям рассказывать сразу всем. Миллионным, вот этой миллионной армии
2: нашей слушателей. Главное, чтобы об этом не узнал кое-кто один, да? Или одна.
1: Да.
2: И все.
1: Но ты в эфире об этом говоришь. Я еще раз тебе напомню. Мы не в отключенном режиме. Значит, Сань, ты что там, где там вообще? Ты куда вообще? Звонишь-то нам.
2: Есть ощущение, что он принял решение стать ветреным чуть быстрее, чем мы. Нет?
1: Не удивлюсь, если он... Я в Макс вам звоню.
2: Это не мы его бросили, это он нас бросил.
1: Ай, блин, ну ё-моёшечки. Ну давайте сейчас, как бы, ну чё...
2: Встретил второго лысого из Бразерс, и все, у них там что-то завязался диалог.
1: Нет, лучше такой диалог.
2: Автомобильный, естественно.
1: О таком диалоге не надо нам знать.
2: Они же тоже не пешеходы.
1: Ну что, вот сижу, понимаешь ли, тяну время вместе с Диной, а Александр Морозов нет на связи. У нас такое бывало уже пару раз за 28 лет нашего присутствия в эфире.
2: Саша тоже не молод, он может немножко схрапнуть за пультом.
1: Он здесь, Саш, привет тебе.
4: Да, здорово.
2: Здорово.
4: Я тут защитил. У меня дождь такой поливает.
1: Вот она, причина, оказывается.
4: Память смыла, короче. Сейчас будем принимать звонки. И напомню наш номер еще раз, если ребята повторяли. Я повторюсь тоже. 39-101-5. Вы можете прямо сейчас дозваниваться, вопросы задавать, высказывать мнение, опытом своим делиться. С удовольствием с вами поговорим. Ну что?
1: 39-101-5.
4: Ждешь выхода новой «Волги» Манжара?
1: Я... Волга-Манжара, да. Там, по-моему, перечислен, там не самый большой перечень того, что поменяли. Я посмотрел, такой думаю, что-то просто Манжара и все. Просто с шильдиком.
4: Да.
2: Я правильно понимаю, судя по названию, как будто это что-то по горам, по долам поскакать, нет?
4: Нет, это не по горам, по долам поскакать, Дина. Это просто как здорово. Это просто, знаешь, как вот я у тебя взял шляпу, и теперь она моя. А вообще она не моя, она твоя. Вот такая вот шляпа выходит.
1: Прикольно, ты аналогию
4: привел. Ну, а как, аналогия такая.
2: Ну, с твоей прической пользоваться надо этим головным убором, безусловно, Саш.
4: Ну, с моей прической.
2: Кабриолет не твоя история, знаешь ли.
4: Нет, ты знаешь, тут немножко, Дина, в другом дело. Если аналогию проводить с отечественным автопромом, то если бы я был отечественным автопромом, за пересадку волос надо было заморачиваться 20 лет назад. Вот тут прям такая же история. За свое надо было заморачиваться намного раньше. А так мы только чужое берем, шильдик меняем. Принимаем звонки 39-101.5. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать мнение, ну и с удовольствием поделиться. И, кстати, так, для ржаки, вот эта платформа, которую «Волга» берет, она дома стоит 1,5 миллиона рублей в базарный день. Да? А у нас этот автомобиль стоит 4,5. Чувствуете разницу, да?
1: Ну да, экономия.
4: Я аплодирую стоя просто вообще. Кайф, кайф, спасибо.
1: Это где ее представили? Это не на этом, не на
4: форуме? Так они на ПМФе ее представляли.
1: Да, точно.
4: Ну ты что там такая, ты что, Волга, вау. Хотя все знают, что это Манжар. Ну ладно.
1: Да, там визуально, по-моему, не сильно отличается.
4: Мне интересно, что скажут по этому производству в Беларуси вообще, по этому поводу. Потому что у них же Манжара и туда ушел, LG. Вот это тоже вопросик открытый. Такие конкурентики друг другу будут. Прямо каннибализмом попахивает.
1: Да.
4: Что у нас там по звонкам? Есть вопросы, нет?
1: Вот пытается дозвониться человек, я вот уже второй раз пытаюсь его принять, либо тоже проблема со связью, либо одно из двух. Ну, 39-101.5. Дозвонись, человек, мы видим этот номер, мы с ней сами потом перезвоним, ночью смс-ку не слать, спишь?
4: Ну, оставайся на связи, там, делай так, чтобы звонок не мешал вождению. Алло.
1: Алло, алло. Ну вот, вот теперь тут.
4: Ну, же. Опять
1: я встрял.
4: Сижу как еще, это. Знаете, что хотел обсудить? Много сейчас на дорогах стало людей, которые эксплуатируют так называемые питбайки.
1: Ты про Подольского,
4: я напоминаю, да, я напоминаю, во-первых, я хотел обратить внимание, что это спортивный снаряд, и это нельзя эксплуатировать на дорогах общего пользования, уж тем более на тротуарах и пешеходных зонах. Это должно на специальном треке эксплуатироваться. И второе, что я хотел напомнить, весьма велик подростковый травматизм, связанный с одноколейным транспортом. Так вот, прежде чем купить своему ребенку такое транспортное средство, задумайтесь, ребенок у вас лишний или нет. Ну, иногда можно так в качестве меры вытрезвления съездить в травматологию, посмотреть вообще, что там происходит в этот период времени.
1: Алло.
4: Тут иной раз как бы задумаешься, может, и на велосипед не стоит сажать. Да.
1: Алло.
5: Алло.
4: Да, здрасте.
5: Саш, здравствуй. Помоги определиться с выбором. В принципе, есть уже предпочтение с двумя автомобилями. X-Trail T32 на механике двухлитровый, 18-й год с пробегом 75 тысяч. Либо Tiggo 7 Pro Max, 23-й год на вариаторе, пробег 56 тысяч. Цена на Tiggo 7 даже дешевле, чем на X-Trail.
4: Ну, что опять скажешь? Же, давайте вернемся к тому, что китайцы получают на вторичном рынке. Во-первых, это усреднение цены и серьезное ее снижение. Почему? Потому что, ну, скажем так, закидали массово. Во-вторых, весьма переоцененная тема, и это изначально было понятно, что машины, которые дома стоят копейки, у нас стоят как-то подороже, получается, они потом на вторичном рынке не пользуются спросом, и людям приходится сбавлять цены практически до минимума, а то и ниже плинтуса, только из-за того, что машину надо продавать. Процентов 25-30 потери идет на массовые модели, и это нормально считается, потому что, ну, их действительно много, и большое количество предложений. С X-Trail'ами, во-первых, нет такого количества предложений, вот той комплектации, которую вы смотрите там раз-два да обчелся, это первое. И второе, ну, как бы японцы, так же, как и европейцы, подрастают в цене за это время, и корейцы, кстати, тоже. Почему? Потому что люди считают это прямо, ну, маной небесной. Хотя, казалось бы, ну, двухлитровый X-Trail на механике, полупустой по сравнению с тем, что делают китайцы, только честным именем может и то как бы не всегда прославиться. Я считаю так. Вот здесь надо определиться. Мы что хотим? Мы хотим получить больше планшет на колесах или нам интересно просто в доброе имя Ниссана вложиться и не потерять деньги вот эти? То если мы как бы вторую цель преследуем, тогда однозначно остается X-Trail в 32-м кузове. Если мы хотим чуть более современный автомобиль получить, берем китайца, других вариантов нет, по сути. Да, все остальное будет намного кратно даже дороже в бюджете. Вот и все.
5: То есть ты хочешь сказать то, что X-Trail, он дороже в техобслуживании? Вот так?
4: Нет, я хочу сказать, что X-Trail будет держать цену. А Tiggo 7 Pro или Pro Max, или там восьмерка даже, будут ее терять. Почему? Потому что их больше, они сошли с гарантии, нет такого доверия к марке и надежности ее. Ну, много еще других факторов, которые снижают ценник китайцев на вторичке.
5: Ну, я просто из-за чего в начале до разговора сказал то, что, в принципе, я определился, ну, как бы с вашим мнением, я определился на X-Trail. Из-за чего? То, что вот маленькие вот эти вот нюансики, ну, они сразу вышибают из строя. Да, во-первых, с посадкой на X-Trail сел, и ноги, так сказать, извините за такое слово, ляжки, они не висят на высоте. А в X-Trail они-то и сел, как вот в кресло в космолете.
4: Я вот. Понимаю, а потом, да, у китайцев вот этот подушки вот нюанс... кресел короткие, ну.
5: Да, вот потом еще один нюанс. Когда, ну, у меня 1,82 м, да, настраиваешь кресло по высоте, по удобству, из-за руля панель приборов не видно на этом, на Tiggo 7 вообще ничегошеньки не видно. Вот приходится на приборы вот это все, ну, как бы подныривать, смотреть. На X-Trail все великолепно, да, видать. Единственное, то, что, да, вот эти вот толстые стойки... да, боковые, они съедают у меня прям, как говорится, вот я, ну, и там, прям у меня легковые автомобили прям пропадают за стойками.
4: Понятно, понятно. Но я тут понял, если вы сделали выбор с точки зрения, в том числе и эргономики, я вас поздравляю, выбор осознанный. Ну, дальше остается только эксплуатировать.
5: Можно брать безбоязненно.
4: Ну, как безбоязненно? Дай бог, чтобы история была чистая. Пока по пробегу вроде все ок. Если проверить досконально и нет претензий к кузову или там к основным агрегатам, пользовать и эксплуатировать спокойно.
5: Все, спасибо большое.
4: Спасибо большое за внимание, да, и за подробный рассказ. Благодарю вас, радиослушатели. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Я также напомню, друзья, что завтра вот все люди, которые пытались дозвониться, сегодня поставьте напоминалку в 9:15. Снова будем на связи с Александром Морозовым в рубрике «Встречка».
0: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка». Реклама. И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
0: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Это что получается? Ты до сих пор не звонишь, что ли? 9:41 минута, давай уже не будем медлить, нам пора раздавать подарки. И мы прямо сейчас готовы это сделать. Конкурс «Откуда звук?» начался без
2: 39-101,5. Друзья, чтобы влиться в нашу лихую компанию, мы ищем третьего.
1: Да, во всех смыслах.
2: Мы решили с Олегом разнообразить наше радио отношения.
1: Да.
2: Теперь нам нужен третий, чтобы влиться в наш лихой коллектив.
1: Отправляй резюме.
2: 39-101,5. Достаточно хотя бы набрать эти 6 цифр.
1: Да. Напомню, что спонсор нашего конкурса «Откуда звук?» ИП Романченко Юлия Владимировна. Билет в Космоклуб безлимитный на целый день для лиц 0+. Космический центр развлечений, Космоклуб в ТРЦ «Мармелад». Это не просто игровая комната.
2: Там такая огромная локация, там стадион
1: горки,
2: целый.
1: Батуты, аттракционы, миссии по спасению галактики. Здесь каждый ребенок может почувствовать себя настоящим космонавтом. Вот, соответственно, туда этого космонавтика можно и отправить. Да, не космос, но Космоклуб. ТРЦ «Мармелад», третий этаж, 0+.
2: Тем более, вы же сможете ребенка там оставить,
1: да,
2: и пойти спокойно заниматься своими
1: шопингом,
2: делами. Да, где-то спокойно поесть в тишине, прикиньте.
1: Да, да.
2: У вас никто не будет клянчить. Мне тоже, да, у тебя в тарелке вкуснее.
1: Да,
2: это
1: да.
2: Я не хочу, ты же это просила, теперь не хочу.
1: Кто на связи?
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Кто это? Такой веселый, задорный.
2: Грустный отец.
1: Как зовут?
3: Андрей.
1: Андрей, как у тебя настроение сегодня?
3: Да, отлично, как всегда.
1: Ну, то есть, ты всегда на приподнятом настроении, да, такое?
3: Ну, да, чего расстраиваться.
2: Такое эмоциональное, Андрей.
1: Да, такой веселый, классный.
2: Андрюх, мы слышим, что ты едешь в автомобиле. Судя по всему, есть возможность включить нашу радиостанцию посредством радиоприемника, правильно?
3: Я убавил, думал, надо выключить.
2: Нет, ты умничка. Вот пока мы болтаем с тобой, надо убавлять. Но как только мы дадим тебе команду, чтобы ты не профукал тот самый звук и нашу загадку, собственно, которая отделяет тебя от приза, надо будет сделать погромче, можешь прямо сейчас этим заняться. Прям максимально выкручивай.
1: Делай прием погромче, мы тебе поставим звучок, он буквально 15 секунд будет длиться, может, даже меньше. А знаешь, просто разгадать, откуда этот звук. 3, 2, 1, поехали. Вот такая вот история.
3: Да, ты что, паровоз разгоняется?
1: Получается, так и есть.
2: Может,
1: что ли?
2: Тормозит, мы не знаем.
1: Просто дело в том, что мы такой вопрос задавали людям на улице, они говорят, так, это, по-моему, динозавр кричит. Вот, что-то еще дрель шумит у соседа. Ну, то есть, иногда...
2: Рожает жена, да, два варианта.
1: У некоторых так.
3: Бывает, да,
1: у некоторых, наверное, бывает так. Ладно, мы что, тебя поздравляем с победой. Вот тебе еще один повод для того, чтобы радоваться этой жизни. Спасибо тебе за участие в конкурсе. Давай отметим это победа в эфире, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4.
3: 3-4.
1: Ну, нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Прямо сейчас, ребятушки, мы выходим в эфир с рубрикой «Сенсация».
3: Да.
2: Прикиньте, есть такая.
3: Значит, Олег, так. Тебе бы пригодилось, но у тебя Android.
2: Угу.
3: Теперь камера в Siri, это в Ipkon, да, встроенный помощник,
2: так.
3: Сможет определять количество калорий в вашем обеде. Достаточно просто навести телефон на тарелку с едой. Представляешь?
2: Классно. До этого не было такого?
3: Не, она так умно не попыталась.
2: Слушай, ну, по-любому, на твой обед если нужен. Это твой айпхон,
3: так.
2: То по-любому...
3: Я вообще никогда не считал калории. Блин, если она будет справляться, это чудненько. Если
2: да
3: реально
2: нет,
3: одной кнопкой можно
2: но
3: решить вопрос.
2: Я верю, что если это твой айпхон, ему же нужна от тебя зарядка, чтобы ты его протирал, чехольчик купил.
3: Но для начала...
2: Он будет подбрасывать там чуть-чуть поменьше калорий
3: ему
2: тебе.
3: Ему надо, чтобы я ему дала разрешение. А я не дала разрешения Siri подслушивать, подсчитывать и вообще что-то подглядывать за мной.
2: Вот, поэтому получается, что это надо еще договориться.
3: Да.
2: Вот, понятно, слушаю, прикол.
3: Поэтому, судя по всему, калории я как не считала, так и не считаю.
2: Да, видимо, так и будет.
3: Паранойя дело такое. Так.
2: Значит, смотри, не скажу, что это прям сенсация, но, внимание... Значит, нашел прикольную историю про мошенников, которые быстро подстраиваются под любые условия.
3: Да.
2: Так, что у нас? Я прямо уверен, что это такая, знаешь, типа, они сидят, значит, за круглым столом.
3: У них штурм всегда.
2: Мафия. Ну, да, давай. Потому что там город уснул, мафия просыпается.
3: Угу.
2: Вот, они такие. Так, ребят, короче, что у нас сейчас по теме? 1 июня, это что? Люди
3: день
2: едут в отпуск.
3: День защиты
2: детей. Не, имеется в виду, это сезонная
3: вообще
2: история.
3: Так,
2: сезонная.
3: Лето,
2: давай,
3: жара,
2: лето,
3: отпуск.
2: Значит, что? Люди на поездах гоняют, там яйца, курочек, все дела.
3: Угу.
2: Едут в отпуск на юга и так далее.
3: Давайте в котлах продавать им не балык.
2: Не-не, мошенники, которые вот эти, звонари.
3: А.
2: Вот, они, короче, теперь звонят, значит, представляются, значит, соседом по купе.
3: И предлагают поменяться на более
2: комфортное
3: место.
2: И говорят, что ваш родственник попал в беду.
3: Так.
2: Съел курочку не того качества, короче. Вот. Ну и начинают давить на людей, которые что, не могут дозвониться при этом своим родственникам.
3: А потому что мы знаем, что, ну, РЖД связь. Дело такое.
2: Да, связь не очень, да, все дела.
3: Только в крупных городах.
2: Вот. Находят, конечно, все это в открытом доступе, то есть видят, например, те же купленные билеты, я не знаю, как они
3: а
2: там
3: как
2: вообще.
3: Можно найти...
2: Честно, не могу понять, вот как они. Просто на обум.
3: Есть свой человечек, есть кто-то крот?
2: Возможно, есть крот.
3: В своих структурах, да?
2: Вот. Но в целом, как вот пишут, например, конкретно ребята, которые эксперты, например, из Народного фронта аналитика.
3: Это
2: есть.
3: У нас, да, в России?
2: Да, в России.
3: То есть значит, кто-то из РЖД следует.
2: До поездки аферисты находят контакты пассажира и его родственников через массовые утечки данных и соцсети.
3: Угу.
2: Поставляют все это дело. Дальше используют фальшивый полицейский номер. Даже для убедительности такое тоже бывает. То есть они могут генерить какие-то там фальшивые номера. Вот. Значит, настойчиво требуют помочь человечку, который попал в беду. Не знаю,
3: отравился дошираком.
2: В больничке там, да, что угодно. То есть сошел не на той станции, ждет денег.
3: Или наоборот, буянил,
2: попал.
3: На него вызвали наряд.
2: Попал в КПЗ. Да, все дела. Короче, ребята, имейте в виду.
3: Провозил
2: да?
3: что-то не то.
2: Время отпусков, это не значит, что время отпусков для мошенников.
3: Не время расслабляться.
2: Да, не время расслабляться, поэтому напрягаемся снова. Ребята, а то вы что-то там чересчур сильно расслабились. Вот, давайте, соберитесь в кучку.
3: Либо выбрасывайте телефон, тогда точно можно расслабить булки.
2: Точно. Вот это прям 100%, потому что телефон напрягает. Вчера общался с представителем одного банка.
3: Так.
2: Это была отдельная история, но я ее расскажу чуть позже.
3: Это тоже в рубрике «Сенсация»?
2: Только в следующем части.
3: Представители сейчас всех банков напряглись.
2: Я не буду говорить название банка.
3: А назови цвет, мы все поймем.
2: Я не хочу прям вот так палить.
3: Первая буква «А».
2: Нет.
3: «Т».
2: Тишина должна быть в библиотеке.
3: «С».
2: Тихо, я сказал.
3: Все,
2: хватит, все. До следующего часа, ребятки, прощаемся с вами.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
0: Твое время.
5: 10 часов.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
6: Ленинград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Исторические парки «Россия. Моя история», которые сейчас работают практически в 30 субъектах Российской Федерации, будут встроены в изучение истории регионов в школах, сообщил директор Ассоциации исторических парков Иван Есин. 1 сентября прошлого года число уроков истории увеличилось с 340 до 476 часов, включая модуль «История нашего края». Директор Ассоциации исторических парков Иван Есин сообщил, что обсуждал с научно-исследовательским институтом интеграцию парков в школьную программу, что поможет школьникам осваивать историю, обществознание и другие гуманитарные предметы. В текущем году Министерство просвещения включит парки в свою систему как отдельный инструмент. В Госдуме предложили создать отдельную федеральную структуру для регулирования детского отдыха. По мнению парламентариев, эта организация должна устанавливать коридор цен на путевки в лагеря, а также единые стандарты качества питания и профессионального уровня сотрудников. Парламентарии считают, что ситуацию изменит только передача организации детского отдыха на федеральный уровень. В Госдуме призывают ввести единый стандарт работы лагерей по всей стране, обеспечить им финансовую поддержку и предоставить родителям льготы, такие как детский кэшбэк, налоговые вычеты за покупку путевок и бесплатные билеты детям к месту отдыха. С 10 июня в Волгограде стартуют мероприятия ко Дню России. Основные события запланированы на 12 июня. В Центральном парке в 10 часов начнется забег с флагами России. Также в парке пройдет выставка ретро-автомобилей. В этот же день пройдет открытие сквера Симбирцева после реконструкции. А вечером в амфитеатре с 18 до 20 часов пройдет бесплатный двухчасовой трибьют-концерт «Сердце России». В Комсомольском саду с 17 до 19 часов состоится праздничный флешмоб. Полный список мероприятий по районам доступен на сайте мэрии. В Волгоградской области стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский работник культуры». Стать претендентом могут граждане Российской Федерации с высшим или средним профессиональным образованием, готовые заключить трудовой договор с учреждением культуры в небольшом населенном пункте и отработать там 5 лет. Единовременная финансовая поддержка составляет 1 миллион рублей. Прием заявок на текущий год продлится до 15 июля. Проект призван решить проблему кадрового голода в глубинке по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель», о запуске которых объявлял президент России в феврале 2024 года. Волгоградская область стала первым регионом России, который начал разработку комплексной цифровой экосистемы для управления лесным хозяйством. Этот проект был представлен на Всероссийском форуме «Цифровой лес» в Нижнем Новгороде и уже получил поддержку федеральных властей, а также вызвал интерес у других субъектов страны. Завершение разработки этой экосистемы запланировано на конец текущего года. Ожидается, что внедрение платформы поможет решить ключевые задачи федерального проекта сохранения лесов, включая предотвращение пожаров, обеспечение прозрачности лесопользования и увеличение площади лесовосстановления в регионе. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Ой, сел уже, все, нету, все. 10.05 обычно в это время я
3: у нас, кстати,
2: сдуваться.
3: Открывается новая вакансия реаниматолога, да, штатного обязательно, друзья. Если у вас есть свой тонометр, да. Дефибриллятор, там, я не знаю, что...
2: Прямой и непрямой массаж сердца, если умеете делать, приветствуйте.
3: Да. Да, Олег вообще любит разные виды массажа.
2: Хорош, успокойся, мать, не надо уже накидывать.
3: Ну, ты рассказывал, как ты ходил в твой Тай, там, конфеты воровал.
2: Потому что мне...
3: Хорошо, мне, тебя помяли, там чайком напоили.
2: Да, помяли меня именно за воровство, понимаешь?
3: А, это наказание было,
2: оказывается. Стиле тайского бокса, да.
3: Ну, Олегу понравилось, да.
2: Четвертый час утреннего шоу, 3-4. Ребят, вторник сегодня, 9 июня. Еще раз напомню, что мы пытаемся, насколько уж у нас получается или нет, это уже вам решать, вам поднять настроение. У нас для этого есть специальные рубрики, наши, понимаешь ли, вот эти шоколадочки, которые мы раздаем вам, да? Значит, у нас есть прогноз погоды, рубрика «Живи с этим» в этом часе, классные факты.
3: Конкурс. Есть сплетня.
2: Конкурс, сейчас быстро. Конкурс, подожди, сейчас как называется? Нейрокод, да? Ты там?
3: Деменция, вот как это называется,
2: да.
3: Олег.
2: Вот, и сенсация.
3: И сенсация, вот. И сплетня, я напоминаю,
2: давай.
3: Да,
2: сплетни,
3: потому
2: давай.
3: Что надо напоминать.
2: Про сплетни, да.
3: Значит, смотри, в центре Волгограда, ну ты, наверное, сейчас порадуешься, конечно.
2: Ну-ка, давай.
3: В центре Волгограда полностью запретили электросамокаты.
2: Полностью?
3: Пользователи сервисов аренды обнаружили в приложениях достаточно жирную, такую здоровую красную зону с ограничением движения. Ну, то есть, скорее всего, ну там либо на... Ну, это же вот это 0,3 километра в час. Угу. Ну, вот как в больших городах, в туристических местах делают. Вот, судя по всему, нас настигла та же участь. Если посмотрите на карты, там... Что это напоминает тебе?
2: Да.
3: Я даже не знаю.
2: Но она настигла нас? Или
3: ну,
2: мы...
3: уже настигла. Как бы все в прошедшем времени.
2: Ну, настигла, как будто бы,
3: все.
2: Как будто цунами, какой-то тайфун, не знаю. Наоборот, прикольно получается. Теперь мы можем спокойно
3: пешеходы
2: ходить.
3: Пешеходы можете ходить, не оглядываться.
2: Вот.
3: Значит... Придет... Бегуны, настало ваше время.
2: Да, теперь
3: надеваем
2: вы можете...
3: кроссовки, бежим.
2: Толкать нас со спины. Вот, с легкими нецензурными словами. Типа, че стоишь? Давай, беги. Вот как-то так. Значит, у нас, помимо того, что я сказал, я про разные рубрики, так. Есть еще хорошая музыка, тоже поставим ее специально для вас, потому что вообще-то наш девиз. Больше,
3: педали вниз.
2: Больше музыки, меньше слов. Нет? Другая? Нет?
3: Педали вниз?
2: Педали вниз.
3: Да.
2: Угу. Ну, что ты хотел показать мне? Опять
3: у нас, просто, смотри, про самокаты, ты говоришь, бегуны, настало ваше время. 12 июня, я конкретное время имела в виду. 12 июня в 10.00.
2: А ты продолжаешь?
3: Ко дню России. А ты сейчас хочешь, ты имеешь что-то против государственного праздника?
2: Ладно, хорошо, давай.
3: Надевай пока извинительную водолазку. Итак, друзья, традиционно в День России.
2: Опять же,
3: 12 июня.
2: Слово традиционно двумя чертами подчеркнули.
3: Пройдет забег с флагами в парке. Бежать будут 1 километр. Стартовые номерки получают в 10.00. Первые 6 финишеров каждый

0: категории получат грамоты, подарки от парков, от парка и партнеров. Соответственно, там малыши от 0 до 11 лет, 12-17 лет подростки и, соответственно, мальчики и девочки от 18 лет вас тоже ждут. Все желающие могут участвовать бесплатно. Надо заранее зарегистрироваться по ссылке до 11.06. Напомню, что все будет 12 июня у главной сцены Центрального парка культуры и отдыха.
1: Отлично. Ну, теперь уже все. И сплетни, ребята, и, соответственно...
0: И новости, и афиш, все было.
1: Да, поэтому стартуем с Самара на Юмире. Это шоу...
0: 3-4!
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
6: Весна – самое время переезжать. В уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СССР-Стройинвест».
7: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Так, друзья, топовый прогноз погоды на ближайшее время. Сразу скажу, что Дина кайфует, потому что для нее чем меньше на ней одежды, тем прикольнее. Вот я же, да, я про это и говорю, сидит тут, понимаешь, растопырило тут, растопырки. Значит, смотрите.
3: А ты в шапке, чтобы вы понимали, Олег в шапке сидит.
2: Да, ну, я уже сижу в шапке.
3: Плюс 29 за окном.
2: Да, мне сказали, значит, я тут заглянул на пятницу там или в четверг, по-моему, 32 уже. То есть пора уезжать из Волгограда. Вот вам, пожалуйста. До свидули. Все.
3: А Волгоград... комары только прилетают, что-то.
2: Вот они как раз пускай здесь и живут вместо меня. Вот, что там у нас по погоде, Дин?
3: Поехали. Ясная погода у нас за окном. В городе на Волге на данный момент плюс 29. Сегодня осадков не ожидается. Дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. В глаза мне смотри.
2: Да.
3: Плюс 30 сегодня на пике. Плюс 18 ночью. Завтра в среду ясная погода. При этом плюс 29 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
4: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
4: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Ты серьезно? Все потратил?
2: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
3: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-42.

0: Народ с Радиком на Новоград FM.
1: Ну чё вы там такие стеснительные сидите? 10:40, не надо стесняться, как поется в одной песне. Надо звонить, друзья. У нас есть классный подарок для вас. 2 билета на полнокупольный концерт «Невесомость», который пройдет
2: в
1: Волгоградском планетарии. Да, друзья, это прям действительно красота. 19 июня в 19:00.
2: Я же искренне порадовалась.
1: Да, Дань, ты молодец. Ты не отыгрывала вот это все. Ты реально сказал. Короче, мировая классика, друзья. Известные российские хиты обретут новое звучание благодаря элегантным аранжировкам. Полнокупольное шоу позволит погрузиться в состояние легкости, эмоционального полета и космическую атмосферу. Приходите отдохнуть и получить незабываемые впечатления 12+. Вот, значит, есть люди, которые хорошо, значит, разбираются в афишах планетария, потому что знают прекрасно это место, так как сами любят его.
2: Да.
1: Есть те, кто ни разу не были. Вот я. Что я
2: никогда
1: за...
2: не был в планетарии?
1: Я просто человек
2: мудик.
1: Ну, человек плохиш, понимаешь?
2: Никогда.
1: Никогда. Вот как
2: я
1: можно
2: нормально
1: быть?
2: Отыграл сейчас?
1: Сейчас вот ты переиграл немножечко, чуть-чуть. Вот,
2: Олег, тебе 2 шага, мы из окна его увидим.
1: Так вот, про то же.
2: Как бы вот, я не знаю, может
1: дети были на экскурсии
2: там,
1: они говорят, прикольно, дети были, а я нет. Дети были, я нет. Я должен им рассказывать про планетарий, понимаешь? Они мне.
2: Я уверена. Скажи еще раз о них в прошедшем времени. Я уверена, они такие, вау, что-то произошло, папа почему-то о нас говорит в прошедшем.
1: Вот.
2: Так, ну, а может быть, вы как-то объединитесь, наконец? Вы всегда везде отдельно ходите? Может, вы вместе сходите в планетарий, например, на такой полнокупольный концерт?
1: Да. Еще раз, друзья, напомню, что если не вы выиграете прямо сейчас,
2: то пойдет Олег.
1: То пойду я. 2 билета, по крайней мере, можно забрать прямо сейчас. Если вы дозвонитесь, то у нас в конкурсе нейрокод. Мы что делаем? Разыгрываем, соответственно, вот такой классный приз. Ну, а вам нужно просто отгадать загадку, которая в виде песни предстанет перед вами. Вот целых 40 секунд нам наш Юра накидал там что-то, аранжировочки какой-то.
2: Угу.
1: Юра, потому что он помощник ИИ. Угу. Да, правильно же? Он не просто так, ну, ИИ сам по себе не работает.
2: Его проботило ИИ. Возможно, это уже не Юра, кстати.
1: Да. Может быть, ИИ Юра. Вот такой.
2: Ю-ю.
1: Ю-юра. Прикольно.
2: Раб ИИ.
1: Раб ИИ. Обидно сейчас. Мы накидываем ему, просто он в отпуске.
2: А что он нам скажет?
1: Да.
2: Что нам сделает?
1: Алло, привет.
2: Доброе утро.
3: Алло, доброе.
1: Как зовут тебя?
3: Александр.
1: Саш, мы тебе поставим сейчас песенку. Сможешь отгадать загадку, которая внутри этой песни?
3: Постараюсь.
1: Ну давай, приемчики есть у тебя, да?
3: Да, есть.
1: Все, делай, пожалуйста, погромче. Итак, внимание, сами будем слушать первый раз, поэтому сами не знаем, что именно загадано. Дин, готовься. Погнали.
2: Поехали.

0: уважаемые знатоки, да, срочный ответ.
1: Носит дом с собой она. Да. Что скажешь?
0: Неспешно куда-то идет.
2: Ну, я подозреваю, это его лифта.
0: Подозреваемая улитка.
1: Да, можешь сделать приемник потише. А давай подумаем, кто еще может носить с собой дом? Кроме улитки.
2: Кроме улитки.
0: Дед из мультфильма «Вверх».
1: Может быть, да. Такой вариант. Вот, это не подсказка, это просто, значит, измышление. Значит, скажи, пожалуйста, кто еще, кроме
0: улитки?
1: А почему
0: мы не можем просто зачитать улитку?
1: Потому, ну, что, потому что правильный ответ не улитка, блин.
0: Ну, это просто подписано, ну, у тебя так. А вообще же улитка тоже так подходит под все
1: описания? Нет, не подходит.
0: Она подозреваемая.
1: Правильный ответ другой. ИИ дал мне другой ответ.
0: Так.
2: Гусеница, не, не гусеница.
0: Тихо, тихо, тихо.
1: Микеланджело, Донателло,
0: да, Рафаэль.
2: Это все черепашки.
1: Ну, вау! Черепашки ниндзя, только...
0: Ну, хотя Олег, конечно, сейчас поступил как сплинтер.
1: Да.
0: Как крыса.
1: Почему?
0: Не, ну, потому что не засчитал улитку.
1: Написано черепаха. Че я, блин, я буду...
0: Че ты?
2: Ну, да, тоже с домиком.
1: Тоже, как будто это два разных вообще животных. Ничего себе. Вот, поэтому...
0: Ты платежки, которые тебе приходят, не читаешь.
1: Вот, прямо сейчас давай отметим победу, прямо сейчас назовем наше утреннее шоу. 3-4 максимально громко.
2: 3-4.
1: Нормально.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, Дин, чисто вот такая новость, она полукриминальная. Китайцы передали российским коллегам щепотку.
3: Щепотку чего? У меня просто следующая новость про по ошибке кремировали там человека. Так, вот. Щепотку чего?
2: Щепотку темной стороны Луны. То есть грунта, который они взяли, когда со спутника они там, получается, они же присели на той стороне. Та самая история с грунтом, оказывается, он отличается со стороны нашей видимой, которая уже...
3: С видимой там что, фотосинтез, все дела там темные. Растения не растут.
2: Да, то есть, короче...
3: Подсветки нет.
2: Суть в том, что, значит, когда они в 2024 году вот этим контейнером...
3: Еще тогда, нифига.
2: С образцами приняли...
3: Нифига посылка с Алиэкспресс затерялась.
2: Не-не, они уже сейчас передали.
3: Так.
2: Ну, то есть, да, тогда, видимо, тоже брали для изучения, вот и поделились, грамм с поверхности Луны и полграмм еще более редкий.
3: Никто не присел за эту передачу?
2: Из-под поверхности. Я просто, когда увидел щепотку, я такой думаю...
3: Это особо крупный считается размер,
2: Олег. Где мои друзья по 2,28?
3: Да-да-да.
2: Короче, ну, смешно это, но на самом деле прикольно. То есть, получается, что есть определенное взаимодействие между китайскими космонавтами. Их называют как правильно?
3: China. Низ астронавтс.
2: Ну, у них не астронавтс. Нет, у них как-то...
3: Ну, астронавты в Америке у нас, типа, блин, космонавты, я уже забыл, там что?
2: Вот старость, не радость, короче.
3: Красный...
2: Сейчас нам кто-то напишет в телегу либо в Макс, как правильно называется, китайские космонавты. У них по-другому. Вот загугли, Дин, пока ты слушаешь остатки этой новости. Вот, значит, короче, в чем прикол? Типа считается, что вообще вот эта неизученная часть грунта со стороны, с темной стороны Луны, она типа там несет в себе такой секрет вообще, такие не было.
3: Тайконавты,
2: вот, блин, точно, блин. Я же говорю,
3: они же не тайские космонавты.
2: Но тайконавты, не знаю, что там за прикол у них, почему-то решили выбрать именно такое название.
3: В самом Китае для этой профессии это, короче, китайцев так называют другие тайконавтами. А в самом Китае для обозначения этой профессии используют термин, ой, дай бог это прочитать, хантяньюань.
2: Хантяньюань.
3: Хантяньюань.
2: Я так и
3: говорил. Что означает путешествующий по небу.
2: Классно. Короче, вот такая вот новость про щепотку, которую передали российским коллегам китайские тайконавты. Вот как-то так. Ученые.
3: Ну, так с этим что-то можно делать-то вообще или нет?
2: Ну, изучать.
3: Кроме того, что просто...
2: Просто изучать. Попробовал на вкус, покурил.
3: Колбочку
2: попробовал.
3: Положил.
2: Вот как-то
3: посолил,
2: так.
3: Приправа
2: посолил,
3: вполне
2: приправа.
3: Себе, да, вдруг какая-то.
2: Вот. Ну, там как бы грамм-полграмма, я не знаю, на самом деле...
3: Песочные
2: это...
3: часы можно сделать.
2: Мне кажется, знаешь, наши такие... Блин, а можно было больше, ребят? Ну, вы же явно там взяли по несколько килограмм.
3: Коробок, ну, точно какой-нибудь, да?
2: Хватит. Чего? Хватит уже. Коробок,
3: ну, а в чем еще не вести?
2: Стакан еще, скажешь, сейчас. Хорош.
3: Да, наперсток там, я не знаю, что еще.
2: Понаслушалась этих вершков. И думаешь, что теперь шаришь.
3: Так, пока не пришлось отвечать за свои слова, я предлагаю кнопочку нажать, да, какую-нибудь, нет?
2: Кнопочка есть, нажимаем.
3: Давайте выйдем из нашей студии по УДО, Олег, нет?
2: Да, давайте.
3: За 2 минуты раньше, чем планировали.
2: Значит, прямо сейчас, друзья, мы прощаемся с вами. Была Дина Косичкина.
3: Олег Шарапов. Нам надо уже придумывать кликухи какие-то.
2: Погремухи.
3: Рассказывать, за что мы, где мы оказались, нет?
2: Прощаемся с вами, друзья.
3: Сухарики дома сделала.
2: Всем хорошего настроения. Дальше Леха Карпов, наш вертухай.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: свое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. К началу нового учебного года в российских школах планируется ввести гипоаллергенное меню, о чем сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ведомство также не препятствует организации шведских столов, если они позволяют детям получать здоровый рацион. Это нововведение обсуждается на фоне предложения депутатов запретить в школах продажу фастфуда и сладости для борьбы с детским ожирением, а также сделать бесплатное питание для всех школьников, чтобы снизить их тягу к вредной еде. Россия и Беларусь готовы задействовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты союзного государства. Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел России Михаил Галузин. Он отметил, что модель

0: Особое внимание уделялось развитию индустриального сектора, транспортной и энергетической инфраструктуры. Подписанные соглашения позволят реализовать новые программы на более высоком уровне. В Тракторозаводском районе возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты более 66 тысяч рублей сотрудникам сетевого магазина. 22-летний продавец-товаровед, пользуясь наличными расчетами, оформлял фиктивные чеки на возврат товара и присваивал выручку. Похищенные средства он потратил на личные нужды. Подозреваемый признал вину, объяснив свои действия желанием улучшить материальное положение. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. С 23 июня текущего года авиакомпания Red Wings запустил летний прямой рейс между Волгоградом и Екатеринбургом, который будет осуществляться раз в неделю. Время в пути составит 2 часа 35 минут. Вылет из Екатеринбурга будет по вторникам в 11:40, а из Волгограда в 15:35. Это создаст новые возможности для туристов, желающих посетить как волгоградские, так и уральские достопримечательности. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Корейская группа Tokyo Hotel, которая когда-то носила челки до пола и собирала стадионы, вот в 2026-м выдала трек про ночной Лос-Анджелес. Пепел на куртке, моторы и зависимые отношения, после которых хочется принять холодный душ. Идеальный саундтрек для ночной поездки по какому-нибудь шоссе, особенно если за рулем не группа Tokyo Hotel, а, например, таксист, который забыл включить навигатор. California Night в начале часа. Ну, а сегодня вторник, друзья мои, 9 июня. Короткая рабочая неделя нас с вами ожидает. Такая короткая, что вчера, в понедельник, многие даже не успели понять, что уже вторник. Так что, делайте погромче и давайте доезжать до выходных без приключений. Хотя, кого я обманываю, мы для них поэтому и едем, чтобы там были приключения. В этом часе Green Day, Тиесто и Бриана Грейс, Майя Мишель, Нелли и Арсити, Тедди Свимс и на закусочку Эбен с работой Холлоу. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +18.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Эпоха дейтинговых приложений учит просчитывать совместимость на 3 шага вперед. Как же это скучно, да? В этом треке все произошло абсолютно случайно, неуклюже и без страховки. Поскользнулся и готово, все, любовь. Интересно, что завтра написал оригинал за 20 минут. Быстрее, чем некоторые завтракают, только вместо разбитого носа заразительный ритм и вайб бесконечного лета. Идеальный саундтрек для тех, кто устал думать. Это Сайрел только что с ремейком, скажем так, композиции Stumbling In, но впереди у нас Безумный мир от Two Colors, а также Биберекса и Faithless с новиночкой New Religion. Если еще не слышал, обязательно послушай.
1: Волгоград и Ставрополь.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Ситуации жизни. Человек врет и врет убедительно. Глаза честные, голос спокойный, а внутри маленький детектор лжи прямо дымится. Вот этот трек как раз-таки про разрыв между словами и правдой, но подан он, знаете, так легко, что хочется улыбнуться и кивнуть, даже если все понятно. Музыка для разговоров, в которых никто не хочет побеждать. Алан, под занавес часа с Real Pan, то есть это правда или нет? Да, конечно, правда. В финале часа послушаем композицию «Банк» от Юли Зиверт, а также «Тейм Импала» с новиночкой «Дракула» через буквально одну минуту, но ты не бойся, там ничего страшного нет.
1: Реклама.
2: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
3: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
4: Клиника Эмпо.
5: Эмпо?
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия в текущем году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией и увеличить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию. Это решение было озвучено директором Департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства эконом-развития Российской Федерации Никитой Кондратьевым во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Основной целью является не только выезд российских граждан на курорты, но и привлечение малайзийских туристов в Москву. Для этого потребуется активное участие малайзийских авиаперевозчиков. Таким образом, планы России по расширению авиасообщения направлены на укрепление туристических связей и увеличение потока иностранных туристов в страну, что может положительно сказаться на экономике и международном имидже России. Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта, заявили в интервью вице-президент Дмитрий Чернишенко. Пишут РИА Новости, в частности, речь идет о соревнованиях по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, баскетболу и софтболу, скиальпинизму, керлингу, дзюдо и спортивной борьбе, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло, спортивной и художественной гимнастике. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что россияне с успехом возвращаются на мировые состязания. В Тракторозаводском районе возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты более 66 тысяч рублей сотрудникам сетевого магазина. 22-летний продавец-товаровед, пользуясь наличными расчетами, оформлял фиктивные чеки на возврат товара и присваивал выручку. Похищенные средства он потратил на личные нужды. Подозреваемый признал вину, объяснив свои действия желанием улучшить материальное положение. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание о ходе работ по созданию музея у подножия Мамаева кургана. В ходе встречи были рассмотрены вопросы дизайна комплекса, содержания экспозиции и благоустройства прилегающей территории. На совещании также были представлены варианты решения поставленных ранее задач. Обсуждались текущие вопросы создания музея. В настоящее время в Волгограде на площади будущего мемориального комплекса уже идут подготовительные работы. Волгоградская область закупает 115 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД на сумму 276 миллионов рублей. В эту партию входят 10 переносных камер. Устройства, которые будут фиксировать нарушения, в том числе у авто с иностранными номерами, должны быть установлены не позднее 1 ноября. Гарантийный срок на оборудование от 18 месяцев. В Волгограде это затронет практически все районы. А в городе Волжском множество камер появится на пересечении улицы Александрова с проспектами Дружбы и Мира, а также Мира с Соломоновской. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
5: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Продюсер Рефсиан собрал двух звезд, ну, в дополнение к себе. Рауль Хандро и Вайски, да, получилось 3 минуты про то, как хочется повторить тот самый вечер. Ключевое слово здесь «понго». С испанского это примерно «замутим» или что-то вроде «сделаем по-быстрому». Там есть и лифт, и пентхаус, и пляж, и феромоны, которые сводят с ума. Короче, все как в жизни, только ритм получше. Привет всем, кто сегодня обещал просто послушать новиночки, а уже ставит на репит. Кстати, это можно сделать на нашем официальном сайте vulgaratfm.ru, там и онлайн нас можно послушать, и последние 20 треков, так что пользуйтесь. Ну, а мы залетаем в новый музыкальный час. Там у нас Феликс Йен и Софи Элис Бекстер, Ready for Your Love, чуть ранее мод, намек на нас, и на закусочку Кэлвин Харрис и Джази, Satisfy, через буквально 1.5 минуты. Всем отличного вторника.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Авангард спецодежда «Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда «Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А. ТЦ «Малина», второй этаж.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
7: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

101.5. Волгоград FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: факте, что человек — это комната. Кто-то жил в ней долго, обставил, повесил шторы, вот это вот все, дизайн. Теперь там новый жилец. Но стены те же, и свет даже падает так же. Сабрина Карпентер как раз-таки про это. Никакого криминала, просто наблюдение. След остается, даже если очень хочется его не замечать. И, в принципе, в целом с этим можно жить. Ну, а мы двигаемся далее по плейлисту. Богдан Медведев, его «Разбитое сердце», «Broken Heart» на горизонте. Также «Marshmallow» и «Portugal The Man» чуть ранее. «Феникс».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Какой надежный кирпич для дома?
6: Конечно же, это «Строма».
7: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
8: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост» – твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост» – мы всегда на посту. 12+.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
10: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Когда у человека вертиго, ему советуют сесть и не дергаться. Этот трек делает ровно наоборот. Заставляет встать и забыть про осторожность. Аблон Рокстон уже знает про Something to Believe In, которая завершилась в сети. Новая работа, следующий шаг в ту же сторону, только быстрее и выше. Состояние, когда голова кружится не от высоты, а от звука. И это не страшно, друзья мои. Это приятно. А когда приятно, то приятно. Доминик Файк. В финале часа Baby Doll, а также Anna Nay Club, Supergirl через полтора минуты.
1: Реклама.
2: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Твое время. 13 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В Госдуме предложили создать отдельную федеральную структуру для регулирования детского отдыха. По мнению парламентариев, эта организация должна устанавливать коридор цен на путевки в лагеря, а также единые стандарты качества питания и профессионального уровня сотрудников. Парламентарии считают, что ситуацию изменит только передача организации детского отдыха на федеральный уровень. В Госдуме призывают ввести единый стандарт работы лагерей по всей стране, обеспечить им финансовую поддержку и предоставить родителям льготы, такие как детский кэшбэк, налоговые вычеты за покупку путевок и бесплатные билеты детям к месту отдыха. Исторические парки «Россия. Моя история», которые сейчас работают практически в 30 субъектах Российской Федерации, будут встроены в изучение истории регионов в школах, сообщил директор Ассоциации исторических парков Иван Есин. 1 сентября прошлого года число уроков истории увеличилось с 340 до 476 часов, включая модуль «История нашего края». Директор Ассоциации исторических парков Иван Есин сообщил, что обсуждал с научно-исследовательским институтом интеграцию парков в школьную программу, что поможет школьникам осваивать историю, обществознание и другие гуманитарные предметы. В текущем году Министерство просвещения включит парки в свою систему как отдельный инструмент. Волгоградская область стала первым регионом России, который начал разработку комплексной цифровой экосистемы для управления лесным хозяйством. Этот проект был представлен на Всероссийском форуме «Цифровой лес» в Нижнем Новгороде и уже получил поддержку федеральных властей, а также вызвал интерес у других субъектов страны. Завершение разработки этой экосистемы запланировано на конец текущего года. Ожидается, что внедрение платформы поможет решить ключевые задачи федерального проекта сохранения лесов, включая предотвращение пожаров, обеспечение прозрачности лесопользования и увеличение площади лесовосстановления в регионе. В Волгоградской области готовится к завершению режима спецпропуска воды. Ожидается, что постепенно снижать сбросы воды Волгоградский гидроузел начнет с 11 июня. На летний минимум Волжская ГЭС выйдет уже на следующей неделе. В этом году Волго-Ахтубинская пойма наконец полноценно напиталась водой. На совещании губернатор Андрей Бочаров заявлял, что впервые за 10 лет ее обводнение достигло 90%. Специалисты питают надежды, что в этом году у рыбы будут все шансы на добротный нерест. С 10 июня в Волгограде стартуют мероприятия ко Дню России. Основные события запланированы на 12 июня. В Центральном парке в 10 часов начнется забег с флагами России. Также в парке пройдет выставка ретро-автомобилей. В этот же день пройдет открытие сквера Симбирцева после реконструкции. А вечером в амфитеатре с 18 до 20 часов пройдет бесплатный двухчасовой трибьют-концерт «Сердце России». В Комсомольском саду с 17 до 19 часов состоится праздничный флешмоб. Полный список мероприятий по районам доступен на сайте мэрии. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Знать это чувство, когда утром в понедельник просто не хочется лазить из-под одеяла, но надо. А что если бы за сам факт дыхание капало валюта? Не за отчеты, да, не за переработки, а вот просто так. У Brooks Exchange, судя по всему, именно такой вот тарифный план вместо надо положено. Трек называется Pay to Access. Это гимн для всех, кто сегодня уже проснулся и уже в плюсе. Ну, плюсика можно еще отнести и музыку на волнах Волгоград FM. У нас с вами впереди новый музыкальный час. Rita Ora, Let You Love Me. Также появится в Индиях Чо и Мод в первые 30 минут с новиночкой Шаде. Ну и на закуску Дэйв и Тэмс, Rain Dance через полторы минуты. Ну и, конечно, не забывайте, друзья мои, про повтор рубрики «Встречка» в 13.15. А еще ее можно найти, послушать, даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Последние кроссоверы G-Tour X70+ по специальной цене в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
2: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы

0: 5-9, brown eyes.
1: Прогноз погоды на Волгоград FM.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +18.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Скажите по поводу «Аутлендера» третьего, второе поколение. Вот приобрел вариатор, смотрю, датчик старения масла по нолям, масло чистое, ничем не пахнет. Стоит его менять или нет? И вообще, что по машине скажете?
4: Сейчас какой пробег на нем?
3: 170.
4: Он рестовый? Какого года машина?
3: 18-й.
4: Понятно. Ну, значит, рестайлинговый. Значит, что касается вообще Outlander'а, самая популярная тема — это двушки. Конечно, она всегда и пользовалась там, среди людей, которые ценили более-менее нормальный вместимый багажник и более-менее приятную динамику. Там была еще и версия трехлитровая до этого, она мне тоже очень нравилась. Но там был большой перерасход. И 2 литра-то как бы многовато расходует. Но бояться вот этой связки двухлитрового мотора с вариатором я бы не стал. Я знаю машины, которые отъездили и больше 300 тысяч километров спокойненько себе, даже в дорестайлинговом варианте. Что касается конкретно масла, если вы хотите быть уверенным, что у вас, допустим, машина правильно отсчитывает там те же самые моточасы, километры и так далее, как только вы купили, я бы, наверное, посоветовал, и как бы я поступил, я бы поменял все жидкости в круг, и с этого момента начал бы отсчет. Учитывая, что и возраст все-таки и приличный, и пробег уже достаточно серьезный, я бы все равно, во-первых, регламентные показатели делил пополам, хуже не будет, будет только лучше, только денег потратится больше. То есть, если у вас прописано там раз в 15 тысяч заезжать на ТО, я бы заезжал раз в сезон, ну это примерно 7-7,5 с моей ездой получается. Если прописано, допустим, раз в 60 менять жидкости в коробках еще где-то, я бы 100% делил пополам. Почему? Потому что, к сожалению, в наших условиях, либо от перегрева, либо от переохлаждения, эти жидкости все равно теряют свои свойства быстрее. Ну, и на изношенных элементах это сказывается быстрее тоже. Потому что все равно возраст у механизма возьмет свое рано или поздно. А так вы хотя бы продлите жизнь, да? Но тут есть нюанс. Надо советоваться с сервисменами, конкретно с теми или иными службами, которые будут заниматься этими работами, есть ли возможность это сделать менее болезненно? Ну, то есть, там, допустим, частичная замена для каких-то коробок рекомендована. Где-то есть специальное оборудование, чтобы полностью поменять, чтобы не было потери давления, чтобы не было каких-то нюансов, связанных с дальнейшей эксплуатацией автомобиля и дальнейшим выходом из строя каких-то узлов. Если сейчас вы все проверили, все в порядке, допустим, жидкости светлые, это еще не значит, что она не изнашивается и у нее сохраняются все те же свойства. Цвет не дает полные характеристики. Мы же не можем с вами химанализ провести. Поэтому, опять же говорю, для своей уверенности я бы делал, купил новую машину, либо вторичную тем более, и с этого момента начал отчет своей замене жидкостей всех. Можно хоть самому там ставить печати, какие-то там километражи себе отмечать и так далее.
5: Подскажите мне, пожалуйста, по автомобилю китайского бренда FAV Bisturn D50.
4: Значит, если мы рассматриваем автомобиль себе как автомобиль на каждый день, то пробежный транспорт именно вот такого уровня, он, к сожалению, не выкатает, может быть, того большого количества пробега, но зато он очень дешев по сравнению со многими другими. Что если вот смотреть на машины, например, там какой-нибудь 12-го, 13-го, 14-го года, их цена чуть выше 500 000 рублей, а пробеги вполне себе адекватны. Но качество автомобилей именно вот этого периода у меня вызывало много вопросов. Это, во-первых, слабо мощные двигатели. Это, во-вторых, отсутствие управления, комфорта. Это такой гость из прошлого 25-30-летней давности. Как альтернатива отечественному автомобилю, пожалуйста. Есть такие варианты, и бастюрные, они одни из самых ходовых на вторичном рынке. Туда же еще и автомобили Хайма, туда же и Лифаны многие относят. Но по качеству, конечно, ощущение такое, что ты сел в тележку из прошлого. И это сильно бьет по мозгам.
5: Понятно. Ну, а я такой слышал, что двигатель от Volkswagen стоит первого поколения, а кузов и шасси на базе Mazda 6.
4: Ну, многие производства из Китая того времени, это были либо совместные проекты, там, те запчасти, либо те узлы, либо те технологии, которые с конвейеров основных сошли, они забирали себе, на базе них, собственно, и развивались. Поэтому, если мы хотим получить вот именно такого возраста автомобиль, наверное, да, это интересно. Но сразу говорю, несмотря на то, что он там Volkswagen-овский мотор стоит, по факту, кузова маздовские, которые, ну, можно прочитать даже внешне, но возраст, обработка металла и, к сожалению, мощностные характеристики, ну, не соответствуют реалиям фактической действительности. В это придется просто, ну, закрыть глаза и понимать. Ты купил бюджетный китайский автомобиль, который собран из разных сборных деталей, которые в свое время просто перешли либо по наследству, либо были куплены. Ну, ничего удивительного нет, каждый по-своему строил автопром. Компания FAF не исключение, многие компании, там, те же GAC, Cherry и так далее, тоже такими вещами пользовались всегда. Единственное, я вам накидал еще несколько вариантов тех же китайцев, ну, которые тоже могут быть интересными для вас конкретно. Благодарю за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
6: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: сегодня вопрос, друзья мои, купить новый фонарик или просто объявить себя источником света? Второй, конечно, дешевле и драматичнее. Том Грегори, судя по всему, выбрал путь, второй путь человека-светлячка. Никакой розетки, никаких батареек. Просто встал однажды утром, а вокруг темно. А ему все равно. Glow in the Dark называется композиция, специально для тех, кто ленится искать выключатель. Ну, а я не ленюсь нажать кнопочку play для следующего трека, друзья мои. John Summit, Shades of Blue. А также полетаем в галактику и, возможно, вернемся обратно. Gangs и Fabulous London Galaxy, а еще Миша Миллер и Алекс Вильям после паузы. Бам-бам.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Мастеркард. Телефон 200-202.
1: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СЗ Сталстроинвест».
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Представьте лифт, где на каждом этаже заходят люди без масок, но с громкими советами. И вот наступает момент, когда хочется нажать не стоп, а какую-то другую кнопку. Ну, например, с красной лампочкой. Let me be называется композиция. И это вот, знаете, вежливая форма посылания куда подальше. The Second Voice — это были музыкальный дуэт. Известны они как представители индии электронной музыки. Ну, а мы с вами можем уже смело направляться в финал этого часа, где нас ожидают Карлтон, Кристин Ярви и Кейт Флорентайн с невероятно красивой композицией. Не устану об этом говорить. On the Break of Dawn. Не переключайте.
1: Реклама.
2: Не будет на стенах у нас перелома.
3: Не будет, если кирпич выберешь строма.
4: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
5: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
6: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
9: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия стремится получить для Международной организации по русскому языку статус партнера ЮНЕСКО, что позволит совместно реализовывать проекты и участвовать в мероприятиях. Об этом сообщил госпредседатель Российской Федерации при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Организация была учреждена в октябре 2023 года по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на саммите СНГ. Штаб-квартиру предложили разместить в Сочи, а начало ее работы ознаменовала первая министерская конференция в Москве в марте текущего года. В настоящее время в состав Международной организации по русскому языку входит 6 государств. Планируется его расширение. Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта, заявили в интервью вице-президент Дмитрий Чернышенко. Пишут РИА Новости, в частности, речь идет о соревнованиях по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, баскетболу и софтболу, ски-альпинизму, керлингу, дзюдо и спортивной борьбе, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло, спортивной и художественной гимнастике. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что россияне с успехом возвращаются на мировые состязания. День России 12 июня в Волгоградской области пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня. Изменения в расписании в рейсах Морозовская-Чернышков, Волгоград-1, Петров-Вал, Отчеда-Алексикова отменяются. Будут курсировать городские дачные электрички по маршрутам Шпалопропитка, Волгоград-1, тракторная пассажирская, канальная и канальная Волгоград-1. Пассажирам рекомендуется заранее знакомиться с обновленным расписанием. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание о ходе работ по созданию музея у подножия Мамаева кургана. В ходе встречи были рассмотрены вопросы дизайна комплекса, содержания экспозиции и благоустройства прилегающей территории. На совещании также были представлены варианты решения поставленных ранее задач. Обсуждались текущие вопросы создания музея. В настоящее время в Волгограде на площади будущего мемориального комплекса уже идут подготовительные работы. Как пишут РИА Новости, с 9 по 13 июня текущего года в Нижнем Новгороде пройдет 6-й Всероссийский форум «Диалог культуры». На нем государственный ансамбль российского казачества представит культурное наследие и традиции Волгоградского региона. Это мероприятие станет важной платформой для обмена опытом и популяризации национальных культур. Как рассказали в областном комитете культуры, форум нацелен на выявление и поддержку одаренной молодежи, занимающейся творчеством с использованием традиционных техник. Участники смогут продемонстрировать свои достижения в различных направлениях, включая национальный танец, песенное искусство, декоративно прикладное искусство, национальный костюм и участие ансамбля. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Оказывается, фраза «бам-бам» из этого трека – это не про стройку, друзья мои, как можно было подумать изначально, или же про какой-то бокс. На самом деле нет. В оригинальной песне 1982 года ее пела сестра Нэнси, и там речь шла о том, как парень надоел своими драками. Представляете? То есть это практически колыбельные для хулиганов. Кстати, тот самый оригинал до сих пор крутят на Ямайке на свадьбах. Невольно накручивается и проводится аналогия с нашими свадьбами, да? Фьюжел и Сольта просто добавили электроники и убрали скандал. Остался только ритм. Ритм, который продолжается на волнах Волгоград FM. У нас впереди «Ёлка» с композицией «Проще». Чуть ранее здесь Алан Уокер забыл «Мелкман», «Broken Strings». И на закуску композиция, которая называется «To Steppin'». Аминочка, обязательно зацени. Я же всех приветствую и еще раз желаю шикарного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас. Клиника Эмпо.
2: Эмпо?
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: 33 года с вами. Обследование и результаты.

0: даты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Хит твоего города на Волгоград FM. Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191. Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Самый страшный фильм ужасов называется «Ожидание решения суда по штрафу». Инна и Рехаб мне предложили альтернативу ждать под бит, а не под тиканье часов. Кстати, оригинальный вокал Инны записывался в 3 часа ночи, потому что днем в студии чинили крышу. И певица ждала рабочих 8 часов, представляете? Весь этот накопленный режим ожидания, в кавычках, и попал в песню. Заметно? Ну, впрочем, ответ на этот вопрос я оставлю вам. Друзья мои, сам не буду отвечать. Далее Disco Lines, эти наши No Broke Boys. Bruno Mars появится тоже. Ну и на закусочку Teddy Swims, Mr. Know It All. Через одну минуту.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60 57 57.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Года уговоров, одна аналоговая пленка и отказ, который длился 30 лет. Faithless, кстати, никому не давали трогать Insomnia, пока Бибер Экса не пришла такая с вопросом. А можно вообще-то оригинальный дроп мне? Ответ был, ну, вообще-то это будет непросто, потому что он на пленке. В эпоху цифры, звук с катушки — это уже почти религия, которая вот теперь называется New Religion. Ну, а мы с вами еще разок вспомним старую, направляемся в финал этого часа и попутно в 2010 год. Eminem и Rihanna, Love the Way You Lie. Оставайся с нами.
1: Реклама. Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
2: Ах, Аконыч.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Заряд FM.
1: 101.5.
0: Твое время.
2: 15 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Дональд Трамп рекомендует патриарха Иерусалимского Феофила как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Трамп и Феофил на днях встретились в Белом доме. Патриарх Иерусалима и всея Палестины вручил президенту США одну из высших наград Иерусалимской православной церкви – Великий крест ордена рыцарей Пресвятого гроба. Патриарх рассматривается как фигура, пользующаяся доверием обеих сторон. Как пишут израильские СМИ, Феофил может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным уже в июне, передает БФМ. 140 украинских дронов ликвидированы минувшей ночью над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, а также Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Это официальные данные Минобороны. Волгоградскую область украинские дроны обошли стороной, сообщают новости Волгограда. В Волгограде определили подрядчика для ремонта дорог в 4 районах города. По итогам электронного аукциона контракт получил «Дорстрой-34». Работы пройдут в Центральном, Советском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах. Подрядчику предстоит обновить транспортно-пересадочный узел возле станции Закональная, набережную 62-й армии, площадь павших борцов, улицы Володарского, Гоголя, а также запланирован ремонт тротуаров на Мира и Володарского, восстановление территории возле храма Иоанна Кронштадтского и прочее. Завершить все работы подрядчик должен до 1 апреля 2027 года. Пригородные поезда в Волгоградской области будут курсировать по расписанию выходного дня 12 июня в связи с празднованием Дня России. Некоторые рейсы будут перенесены на другие даты. Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее знакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы четко спланировать поездку, пишет «Комсомольская правда». Спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Если обычно рост продаж экскурсий в этот город составлял 30-40%, то на минувшей неделе показатель достиг 80%. Также следует отметить, что существенного скачка цен на турпакеты в Анапу-Сочи пока не зафиксировано. Однако, как говорят эксперты, отели курорта подходят к подорожанию осторожно, чтобы сразу не распугать отдыхающих. Доллар 73.26, евро 85.27.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Нам текст этой песни обещает летние ночи, которые не кончаются. А ирония в том, что трек вышел в марте. Ариф Арбан просто решил, ну, зачем ждать июня, да, когда можно сымитировать жару битом. Кстати, настоящая фамилия Ариф Арбан от Циммер. Правда, не тот Циммер, который пишет, точнее, писал музыку к Интерстеллару и заставлял плакать в космосе. Этот Циммер пек пирожные в берлинской кофейне. Разница в том, что органы, барабаны и тот, и другой умеют делать. Только один добавил к ним еще и слоеное тесто в виде композиции Body Talk. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Вторник на календаре. 9 уже июня, и мне кажется, лето, как обычно, пролетит вот так вот, пшик, и все, и не заметим. Как, собственно, и сегодняшний рабочий день. Далее у нас Madcon Baggin, шикарный трек. Также появится диджери Хамп и Пеликан, Лока Лока, и на закусочку Клэн Крусел. Рай через полтора минуты.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в Байкпост. Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
2: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации, готовые дома с 4 спальнями за 7 миллионов 500 тысяч. Звоните 500 520. ООО «СССР Стройинвест».

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +18.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: «Поймай потолок, пока он наклоняется», звучит строчка в данной песне. И этой строчкой можно было бы открыть инструкцию для космонавтов-новичков. Но это же просто текст песни про любовь, которая дезориентирует не хуже центрифуги. Аллен Рокстон выпустили трек 23 февраля этого года. И, видимо, чтобы весеннее обострение началось не с аллергии, а с этого. Обычно головокружение — это повод вызвать скорую, но не в данном конкретном случае. Vertigo называется трек. Ну а далее у нас «Сладкие сны» от J-Hope и Мигеля, «Sweet Dreams». Также побываем на «Малиновой луне» вместе с Татьяной Ткачук и группой «Моя Мишель», и раньше них «Халак» и «Хали Дайв Инто Ми». Буквально через мгновение.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Тата.
2: Реклама. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

так и не пришел вовремя. Зато пришло понимание. Реальность — это не то, что за окном, а то, что в наушниках. В данном случае реальность была медленной, философской и с гитарой. Lost Frequencies и Яник Дэви. Реалити называется композиция. Ну, а прямо сейчас, друзья мои, лето постучало в дверь, причем так громко, что дверь упала, вместе с ней все календари, зонты и даже теплые носки. Говорят, эту песню написали в день летнего солнцестояния, но другого ожидать и не стоило. Алек и Джесс Глин просто напомнили предыдущие 10 месяцев. 364 дня можно было и не переживать, если бы этот трек включили пораньше. Summer's Back.

0: Твое время 16:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. В Госдуме предлагают отменить штраф для водителей за забытые права или полис ОСАГО. Ввести такую меру будет возможно при условии, что наличие документов можно проверить по электронным базам. Письмо с таким предложением направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает ТАСС. Авторы считают, что реализация инициативы позволит снизить нагрузку на добросовестных автомобилистов, сократить количество административных дел и уменьшить коррупционные риски при проверках. Тяжелое ДТП произошло сегодня под Волгоградом в Нуванинском районе. Утром на въезде в административный центр 21-летняя девушка-водитель за рулем легковой машины ВАЗ-2110 на полном ходу влетела во встречный китайский грузовик с полуприцепом. Об этом сообщили в областном управлении МВД. Судя по опубликованным кадрам с места ДТП, передняя часть легковушки серьезно повреждена, искорежены передние двери, вылетело лобовое стекло. Девушка-водитель и двое ее пассажиров доставлены в больницу, сообщает «Высота 102». Волгоград готовится к Дню России. Масштабная программа подготовлена в Центральном парке культуры и отдыха. Утром там состоится забег с флагами, а еще в этот день в парке развернут огромный триколор. Эта акция станет кульминацией праздника и состоится вечером. В амфитеатре 12 июня проведут трибьют-концерт «Сердце России». В Комсомольском саду в пятницу состоятся флешмоб и арт-квест-прогулка, а 13 июня вечером проведут фестиваль молодежных субкультур и фаер-шоу, сообщает «Новости Волгограда». Подробнее о праздничной программе пишут городские паблики. Каждое десятое объявление о продаже недвижимости в России – фейк. Риэлторы выкладывают объявления с заниженной ценой для привлечения клиентов, а потом говорят, что объект продан или у него проблемы с документами, и предлагают уже совсем другие варианты по другим ценам. Как пишет РИА, ситуация разнится в зависимости от региона. Лидером является Краснодарский край, где в преддверии сезона доля фейков достигла 15%. Для подавляющего числа покупателей цена решающая фактор, чем и пользуются риэлторы. Облысение помолодело в России. Как пишут СМИ, все больше молодых людей начинают лысеть буквально сразу после выпускного. Спрос на пересадку волос у людей младше 35 взлетел в 2 раза. Факторами риска появления алопеции являются дефицит витаминов, постоянный недосып и высокая нагрузка на нервную систему. Многие пациенты теряют время на самолечение, покупают шампуни, маски. Но здесь уже нужно обращаться к специалистам. Врачи подчеркивают, что на ранней стадии процесс можно замедлить. Доллар 73.26, евро 85.27.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: В интервью Джона Гурли спросили: ты когда-нибудь видел маршмеллоу вообще без шлема? Ответ: нет, ни разу. Хорошо, ладно, видел, он выглядит ровно так, как и ожидалось. Это самый засекреченный человек в электронной музыке, но Portugal The Man удалось невозможное, записать с ним трек, не увидев лица. При этом говорят, что творческий процесс занял несколько часов, а после окончания Гурли сразу написал: а давай-ка еще раз. «Феникс» — это про легкость, когда нет никакого давления, и про то, что иногда лучше вообще не знать, что или кто скрывается за маской. Отличная композиция в начале часа. Ну, а я всех еще раз приветствую, друзья мои. Вот этот шикарный, солнечный, жаркий... Скорее всего, жаркий вторник. И плейлист, мне кажется, точно такой же. Давай, чтобы не быть голословным. Фрэнк Монтана и Макси Би, «Versace You Left Me». Чуть ранее те же Portugal The Man, но с их визитной карточкой «Feel It Still». И на закусочку «Two Colors». Mad World. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: От длительного

0: экспресса. Есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс «Успокоин» в зоомагазинах вашего города.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
4: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 34%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем плюс 29, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33, телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
2: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Песня, которая началась с кусочков Stories с подписью Crack. Не взлом, а трещина, та самая, через которую потом полезли все обиды. Spot и Fake. Ava Max называет свои самые личные истории про предательство и нарушенную девчачью солидарностью, скажем так. Ирония в том, что трек должен был стать лидом нового альбома, но в итоге даже не попал в финальный список. Вычислить фейк удалось, да, получилось, а вот дать ему место на пластинке не очень. Далее Гриффин Каскад In My Head. Ваня Дмитриенко с ртутью тоже появится. И чуть раньше них Медуза и Генри Камомайлс. Новиночка и Don't Wanna Go Home. Делай громче.
1: Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль 977-377.
8: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
9: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

The Galaxy от Kungs, Fairfield's London. И вот эта самая галактика закончилась, друзья мои. Вместе с ней и мое эфирное время. Ведущего, значит, выгоняют, вытворяют из студии до завтра, до среды. И говорят отсюда. А с собой разрешили взять только этот трек и, знаете, чувство легкого космического одиночества. Всем, кто сегодня был со мной вместе с Волгоград FM, само собой разумеется, спасибо за компанию. Завтра обязательно повторим. Ну, а до тех пор пусть все планеты встанут так, как удобно нам, а не как предсказывают

0: Реклама.
1: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
4: Агат. Покупай выгодно. Клиника Эмпо.
5: Эмпо? Эмпо.
6: Эмпо.
5: Эмпо.
6: Эмпо.
5: Эмпо. 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подбираете Подвергаете его жизнь опасности.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград. Твое время. 17:00.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным. Глава комитета по труду Ярослав Нилов в интервью ТАСС предложил перенести выходной с 8 января. Парламентарий напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. В одних регионах в этот день объявляют выходной, в других нет. В 2026 году 31 декабря выпадает на четверг и также будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул. Тяжелое ДТП произошло сегодня под Волгоградом в Нуванинском районе. Утром на въезде в административный центр 21-летняя девушка-водитель за рулем легковой машины ВАЗ-2110 на полном ходу влетела во встречный китайский грузовик с полуприцепом. Об этом сообщили в областном управлении МВД. Судя по опубликованным кадрам с места ДТП, передняя часть легковушки серьезно повреждена, искорежены передние двери, вылетело лобовое стекло. Девушка-водитель и двое ее пассажиров доставлены в больницу, сообщает «Высота 102». Волгоград готовится к Дню России. Масштабная программа подготовлена в Центральном парке культуры и отдыха. Утром там состоится забег с флагами, а еще в этот день в парке развернут огромный триколор. Эта акция станет кульминацией праздника и состоится вечером. В амфитеатре 12 июня проведут трибьют-концерт «Сердце России». В Комсомольском саду в пятницу состоятся флешмоб и арт-квест-прогулка, а 13 июня вечером проведут фестиваль молодежных субкультур и фаер-шоу, сообщает «Новости Волгограда». Подробнее о праздничной программе пишут городские паблики. Каждое десятое объявление о продаже недвижимости в России – фейк. Риэлторы выкладывают объявления с заниженной ценой для привлечения клиентов, а потом говорят, что объект продан или у него проблемы с документами, и предлагают уже совсем другие варианты по другим ценам. Как пишет РИА, ситуация разнится в зависимости от региона. Лидером является Краснодарский край, где в преддверии сезона доля фейков достигла 15%. Для подавляющего числа покупателей цена решающая фактор, чем и пользуются риэлторы. Россияне резко увеличили траты на онлайн-покупки. Средний чек 27,5 тысяч рублей в месяц. По данным ВЦИОМ, за последние 5 лет сумма выросла в 2,6 раза. За 15 лет число заказов в интернете выросло минимум в 100 раз. Главной категорией по-прежнему остается одежда, обувь, а также билеты, электроника, товары для дома. Вопреки стереотипам, шопинг в сети одинаково распространен среди всех возрастов и доходов. Разница лишь в чеке. Обеспеченные пользователи тратят около 51 тысячи рублей, а люди со скромным бюджетом – около 21 тысячи в месяц. Доллар – 73,26, евро – 85,27.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Композиция «California Nights» только что звучали для нас и для нашего классного настроения. И вот мы с вами врываемся в этот прекрасный вечерний эфир. В студии я, Виктория Сотникова, и вместе с вами мы каждый вечер встречаемся здесь по будням и болтаем, обсуждаем всякое разное. Очень интересная тема у нас здесь. И я очень сильно люблю ваши комментарии и, конечно же, рада, что мы с вами вместе уходим на прекрасный заслуженный отдых в конце дня, восстанавливаться и вообще заниматься даже своим прекрасным делами. Вот, ну и, конечно же, радуемся прекрасной музыке, которая заряжает нас. И вот впереди нас будут ждать Purple Disco Machine, The Magician, Pnau и The Warning, и через пару минут Airbook с композицией Graceland, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама. Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Где купить обои в Волгограде?
10: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
11: Обойная сила ждет всех за покупками.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 34%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем +29, ночью до +18.

0: Russia The Combs, композиция I Adore You. Только что играли для нас, они помогли нам буквально, да, вот немножечко взбодриться, потанцевать, может быть, кто-то подпевал, распевался. Но самое главное, да, что же мы к чему, да, сейчас переходим. У нас теперь есть, конечно же, специальная рубрика, потому что нам очень интересно, а что скажешь именно ты? Теперь каждую неделю мы берем какую-то тему, делим ее, да, на несколько аспектов и каждый день обсуждаем по одному. И очень мы хотим, чтобы вы с нами разговаривали. Вот лично я очень хочу, чтобы вы со мной разговаривали, чтобы вы писали мне сообщение, где вам удобно, в Максе, в Телеграме. Может быть, вы будете писать нам комментарии под постами, да? Вообще не важно, какой способ вы выберете. Самое главное – это говорите с нами. Я очень хочу, чтобы вы высказывали свое мнение, делились какими-то историями. Самое главное, да, чтобы теперь не только мы с вами говорили, ну, потому что, ну, просто послушать неинтересно, а вот поучаствовать в беседе уже поинтереснее. Самое главное, что активных мы будем, конечно же, награждать. Мы будем дарить им приятные подарочки. Вот, ну а что может быть еще приятнее? Когда ты просто поговорил, а еще и ушел с каким-то бонусом. Так, ну и на этой неделе мы с вами обсуждаем отдых. И буквально сегодня мы говорим про то, плавать в водоеме или в бассейне. Что лучше, что хуже, что нравится, что не нравится, почему, какие плюсы, недостатки. В общем, все, что нам взбредет в голову, то и будем обсуждать. Поэтому все, пока немножечко, да, мы сейчас оторвемся от наших болтушек, немножечко послушаем еще далее классной музыки. Обязательно я жду ваших сообщений. Вот. Ну, а пока могу сказать, что нас тут ждут, например, вот впереди Бай, Индия, Мод, Кельвин Харрис. Еще нас ждет Бэби Рекс и Фейсла через пару минут с композицией New Religion. Поэтому времени у вас отвлечься, да, и композиции для этого будет предостаточно. Ну и комментарии написать вы тоже должны успеть. Все, жду.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101,5. Реклама.
2: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
4: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
4: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Подробно по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
5: Агат, продавай выгодно.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
11: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спокойно.
1: Если мы переведем, да, название этой композиции, то у нас получится звук тишины, да? The Sound of Silence от Disturbed звучали только что. И звук тишины, это же что? Это часто такое что-то, что нас пугает, такой некий страх. И вот если говорить про нашу сегодняшнюю тему, про купание в водоеме или в бассейне, это же всегда очень связано еще и с разными страхами. Вот, например, лично я могу сказать, что я обожаю плавать в бассейнах, и я боюсь плавать в водоемах. Буквально потому, я боюсь открытых водоемов, потому что для меня это очень непредсказуемая всегда обстановка. В бассейне ты вот, куда бы ты ни посмотрел, ты видишь все четыре угла, условно, все дно проглядывается, все стенки проглядываются, ты видишь абсолютно все, ты контролируешь всю эту обстановку. И там нет ничего, кроме воды, да, и стенок этого бассейна. А вот, значит, в водоеме там есть и всякие водоросли, и неводоросли, и дно, там, камни, песок и так далее, и животные, и неживотные, и вообще границы там нет никаких, да, ты не можешь ни за что схватиться, иной раз ни во что, там, ни за что опереться, и так далее, и так далее. Очень много всего, и поэтому водоемы меня действительно пугают. Там еще есть течение, иной раз, какая-нибудь, я не знаю, вот всех, мне кажется, в детстве пугали всякими этими закручиваниями, да, водоворотами, так скажем, и так далее, всякие подводные течения или еще что-то. В общем, как будто бы водоем – это одна сплошная штука, которая хочет тебя, да, как-то или иначе оставить навсегда с собой. Вот, и у меня в голове это прямо сильно связано, и я поэтому, если плаваю, то только с кем-то обязательно, да, и в таких вот плюс-минус, более-менее уверенных местах, и вот я люблю водоемы именно там, где прозрачная вода. Но, кстати, я могу сказать, от этого не легче, потому что, например, я так плавала, я видела эти огромные камни, огромные валуны, да, они были далеко от меня, но все равно они тоже пугают, потому что там ты уже не видишь, что между ними. В общем, ну, если ты захочешь, если ты параноик, ты придумаешь себе все, что угодно. Вот, но я знаю, многие наоборот не любят бассейны, не любят хлорку и так далее. И вообще считают, что водоемы намного более там, да, крутые и так далее. Вот, ну, а тут все дело вкуса, как и везде. Так, ну, мы отвлекаемся с вами, да, немножечко на музыкальные наши произведения. И впереди будем слушать Кайли Минок, Джейси, и через пару минут Южель и Солта с композицией «Джамайкан», поэтому не переключайтесь.
2: Волгоград FM
3: 101.5. Реклама.
4: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк. Городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации. Готовые дома с четырьмя спальнями за 7 миллионов 500 тысяч. Звоните 500 520. ООО «ССС Талстроинвест».

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Ты серьезно? Все потратил?
4: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время 18 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. В России могут ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ. Такое предложение направил министру просвещения Сергею Кравцову депутат питерского Заксобрания Антон Соловьев. Об этом сообщает парламентская газета. Парламентарий подчеркивает, что ему часто поступают обращения от родителей и сотрудников образовательных учреждений. Они жалуются на то, что длительное ожидание результатов экзаменов провоцирует серьезное эмоциональное напряжение у школьников и их родителей. С учетом современных технологических возможностей и развитием цифровых систем, подсчет результатов ЕГЭ и ОГЭ возможно ускорить, говорится в обращении депутата. Российские власти пока не поздравили с победой действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Москве ожидают официальных итогов парламентских выборов в республике, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее ЦИК Армении сообщил об окончании подсчета голосов в понедельник 8 июня. Отмечалось, что победу на выборах одержала партия действующего премьер-министра «Гражданский договор». Между тем, ранее в ЦИКе Армении сообщали, что окончательные итоги подведут 14 июня. Сегодня ЦИК Армении получил заявление на пересчет голосов на более чем 500 избирательных участках. Обращение подали кандидаты, доверенные лица оппозиционных партий, передает РЕН-ТВ. При объявлении ракетной опасности в Волгограде будут в обязательном порядке открывать убежище. Ответственность за это Комитет гражданской защиты населения возложил на управляющие компании. При получении СМС-сообщений от сотовых операторов с текстом «Ракетная опасность» подвальные помещения подлежат немедленному открытию. Закрытие заглубленных помещений, предназначенных для укрытия населения, производится только после объявления об отбое опасности, говорится в сообщении мэрии Волгограда. При объявлении угрозы от БПЛА обязательно открывать убежище не нужно, но жителям следует соблюдать меры безопасности, говорится в сообщении, пишет «Высота 102». В Волгограде студент колледжа травмировался, спускаясь из окна общежития на веревке из простыней. ЧП случилось на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе. Несовершеннолетних студентов колледжа железнодорожного транспорта и коммуникаций не выпускают из здания общежития после 8 вечера. А юноша решил сходить в магазин и вместе с товарищем связал несколько простыней в веревку. Та оборвалась, подросток упал с высоты 2-го этажа. Он находится в больнице номер 7 в отделении травматологии. В колледже уточнили, что пострадавший на хорошем счету в учебном заведении. Британский актер Идрис Эльба раскритиковал идею сделать Джеймса Бонда темнокожим. Об этом он заявил в интервью журналу GQ. Актер отметил, что агент 007 был задуман как белый мужчина, и у создателей были на то причины. Бонд популярен во всем мире, и далеко не все зрители согласятся увидеть африканца в роли Бонда, отметил актер, который сам темнокожий. Последний фильм о Бонде «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом вышел в 2021 году. Ранее сообщалось, что на роли агента 007 рассматривают молодого актера около 30 лет, ростом не ниже 178 сантиметров, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: хотелось бы мне знать абсолютно всю раз, а иногда хочется знать абсолютно ничего. Я думаю, каждый знает эту дилемму, каждый с ней сталкивался. Mr. Know It All, да, композиция Тедди Свимса только что радовала нас. Вот, и смотрите, все, мы с вами в этом 7-м часу уже находимся. В студии все так же я, Виктория Сотникова. Если вдруг, да, кто-то еще не понял, тут наш с вами прекрасный вечерний эфир, где мы наслаждаемся хорошей музыкой на вашей прекрасной компании. И обязательно теперь мы с вами обсуждаем разные интересные темы, и мне всегда интересно, а что скажешь именно ты. Поэтому пишите все сообщения, пишите все комментарии. Я очень люблю с вами болтать. Ну и, конечно же, я очень надеюсь, что вы в хорошем настроении. Рабочий день подошел к концу, и это значит, что можно отдыхать, вообще делать все, что вы хотите. И я надеюсь, что никакие проблемы на дорогах вас вообще никак не встретили, никаких пробок, что вы прекрасно сейчас едете, да, и наслаждаетесь этим вечером. Погода в целом, не знаю, как вам, но мне лично очень классно шепчет на ушко и отогревает мои прекрасные косточки. Вот, ну все, переключаемся немножечко на музыкальные композиции и впереди послушаем Rudimental и Khalid, Zayn и через пару минут Джон Саммит с композицией Shades of Blue, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5. Реклама.
2: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Где купить обои в Волгограде?
9: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
10: Обойная сила ждет всех за покупками.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 34%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем плюс 29, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
3: Овны, не планируйте встречи и присутствия на крупных мероприятиях. Не старайтесь никого переубедить. Тельцы, спокойный и приятный день, который едва ли будет связан с какими-то значительными событиями. Близнецы, вы почувствуете прилив силы и энергии, что позволит легко и непринужденно решать текущие вопросы. Раки, день неоднозначный, вы так сильно раскачиваетесь на эмоциональных качелях, что голова то гляди и закружится. Львы, нежелательно заниматься сложной и утомительной работой и решать важные вопросы, а также браться за долгосрочные дела. Девы, благоприятный день для заключения сделок, в том числе и крупных. А также можно покупать, продавать и сдавать в аренду недвижимость. Весы, общительность и желание повеселиться вовлечет в новое приключение. Организовано оно, кстати, будет одним из ваших друзей. Скорпионы, сегодня звезды готовы поддержать вас во всем, поэтому стоит заниматься именно теми делами, в которых вам важно достичь успеха. Стрельцы, благоприятный день, обещающий успехи в профессиональной сфере и перемены к лучшему в личной жизни. Козероги, неплохой день, который станет просто замечательным, если вы приложите немного усилий. Водолеи, хотя не все идет гладко, старайтесь не слишком огорчаться. Трудности, возникающие в этот день, в большинстве своем преодолимы. И рыбы, очень многие проблемы в этот день решаются легче, чем вы ожидали. Жизнь искупится на приятные сюрпризы. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Impossible, да? Группа One Republic встречала нас только что и проводила, буквально вернула ананас в нашу прекрасную тему. Немножечко, да, осталось у нас времени поговорить на то, море вообще в море, водоемы, озера, реки, вот вообще что, их выбирать или все-таки выбирать бассейны спокойные и так далее. Вот у нас, кстати, есть комментарий, да, пишут, что выбирают все-таки плавать в бассейне, потому что там чистая вода, температура комфортная и никто не мешает. В водоеме тут уже как повезет, всякие водоросли, там еще часто холодно. Ну и, кстати, в бассейне, говорят, можно плавать действительно вот так нормально, не нужно стоять просто по пояс и говорить, что вот, я плаваю. Вот, но здесь тоже разные водоемы, все зависит, да, от того, куда вы поехали, какая там температура, очень-очень много факторов складывается. Кто-то скажет наоборот, что в бассейне слишком большая плотность, особенно когда это хороший бассейн в сезон, что там, наоборот, негде поплавать. Ну и, кстати, мы знаем ситуацию на пляжах, на курортах, да, когда то же самое. Там буквально как будто бы банку с горохом вот высыпали на пляж, и все, это вот люди. И тут все-таки выбирает каждый, да, что ему больше нравится. Может, вообще мы говорим про плавать, не только прям вот взять и ручками грести, а там на лодочке, на матрасике, еще какие-то развлечения и так далее. Тут уже, конечно, водоемы будут в приоритете. Ну и в целом нужно всегда, самое главное, просто смотреть, чтобы это были все бассейны, водоемы и так далее, чтобы всегда там техника безопасности соблюдалась, профессионалы были, чтобы все было хорошо, потому что особенно все, что касается природы, это всегда история непредсказуемая, ничего на 100% знать нельзя про этот объект, вообще ни в чем быть уверенным нельзя, поэтому можно быть только уверенными, что вот есть рядом профессионалы и доверять уже им, потому что, как и вы, профессионалы, в самом деле, вы знаете, как классно, когда вас слушают. Ну, а мы будем с вами слушать хорошую музыку, и впереди нас уже заждались классные композиции, а именно будут играть Tame Impala и Jennie, Rehab, Vice и JP Cooper, и через пару минут и Flarek, и композиция Another Day, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM.
1: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.

0: главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Богдан Медведев и композиция Broken Heart, которая, я надеюсь, не разбила ваше сердце, а наоборот помогла ему сейчас биться чаще, сильнее, потому что музыка нас обычно заряжает, заставляет танцевать, двигаться немножечко. Вот, я буквально сегодня, кстати, стояла, да, на светофоре, что-то иду в наушниках, слушаю музыку, и я буквально сама не заметила, как начала пританцовывать на улице. Это было, правда, так немножечко неловко в голове, а потом я думаю, блин, как, насколько, да, меня вот музыка прям пропитала, что я даже расслабилась так сильно, вообще не думала ни о чем. И это классное состояние, поэтому, да, обязательно уходите в себя иногда, не бойтесь быть собой, не бойтесь быть настоящими, потому что, ну, все, на самом деле, знаете, никто про вас так много не думает, как думаете вы. И вообще, вот вы, когда идете по улице, вы так сильно думаете, что о вас подумают другие люди, и думаете просто в этот момент ловить себя на мысль, что они также думают и о себе. Поэтому никто иной раз друг друга не замечает. Вот, поэтому расслабляемся, да? Помним только про всякие наши законы общества и правила приличия. Так, ну и все. Я с вами сегодня прощаюсь уже. Нашу тему мы закончили обсуждать. Мы заканчиваем с вами вообще болтать. Время подходит, да, этот час к концу. Самое главное, что ждите завтра меня не просто с новой темой, а ждите еще и рецепт фэшн-шоу. Мы там с Лешкой, конечно же, обсудим еще и всякие модные темы. В общем, завтра будет полноценный бум всего интересного. Обязательно жду вас, жду ваши сообщения, жду ваши комментарии. Вот, если вдруг у вас есть какие-то предложения, вопросы, все нам в копилочку, да, давайте, и обязательно давайте все, настраиваемся на диалог, да, больше никаких там, да, отмалчиваний. Поэтому, ну, вам же нравится, когда с вами разговаривают. Ну, вот давайте, подключайтесь. Так, все, ладно, рассказываю, кто вас порадует впереди, это будет Avalon Rockstan, и через пару минут Fastboy и Clock Clock с композицией Born Again, поэтому советую вам не переключаться, оставаться на волне 101.5, потому что только здесь, именно здесь мы ждем вас с отборной музыкой. Так, ну все, я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама.
3: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
7: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. На портале госуслуги введут тревожную кнопку. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы во втором и третьем окончательном чтении. С помощью такой кнопки можно будет жаловаться на мошеннические действия через портал госуслуги. Сигнал оперативно поступит в государственную информсистему, затем в банки, операторам связи и в полицию. Также закон обяжет операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать клиентам ущерб, если они не заблокировали подозрительный номер. Инициативу реализуют в рамках второго пакета мер про противодействие кибермошенничеству, сообщает РИА Новости. Житель Волгоградской области осужден на 8,5 лет за гибель своего 7-летнего сына в ДТП. Осужденный сел за руль в пьяном состоянии. Приговор вынес Руднянский райсуд, сообщает облпрокуратура. Установлено, что 41-летний подсудимый, будучи нетрезвым и не имея водительских прав, не справился с управлением мотоциклом ИЖ «Планета-5» с прицепом. Он врезался в столб ЛЭП. Сын обвиняемого находился в прицепе. Мальчик погиб на месте, сообщают городские вести. В Волгоградской области стартовал прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты, микрогранты». Молодые люди от 14 лет до 35 могут получить до 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов, пишут городские вести. Подать заявку можно до 16 июля через федеральную систему «Молодежь России». На конкурсе 18 номинаций от развития молодежного предпринимательства и добровольчества до экологии, туризма, спорта, науки и медиа. Каждый участник может представить только один проект. Полученные гранты можно направлять на организацию образовательных мероприятий, приобретение необходимого оборудования, реализацию других инициатив, пишут городские вести. Сезон цветения тополиного пуха может быть опасен для машин. Об этом заявил в «Вечерней Москве» директор департамента послепродажного обслуживания группы автокомпаний Игорь Серебряков. Пух может забивать радиаторы системы охлаждения двигателя и кондиционера, воздушные фильтры и вентиляционные каналы. В моторном отсеке пух может смешиваться с пылью и масляными испарениями, нарушив тепловой режим двигателя, что может привести к его перегреву. В период цветения тополя специалисты советуют автомобилистам каждую неделю очищать радиаторы сжатым воздухом или слабым напором воды. В конце сезона поменять воздушный фильтр двигателя, пишет «Вечерняя Москва». Итальянский модный дом Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА вместе с американской компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и космическими технологиями. Это нижнее белье представляет собой облегающий костюм, который надевается под скафандр. В него встроены вентиляционные трубки, которые обеспечивают циркуляцию и охлаждение тела астронавта. Эта разработка Prada является частью лунной миссии Артемида, запланированной на 2028 год. Об этом сообщает агентство Reuters. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: miles away.
1: Реклама. Последние кроссоверы Jetour X70 Plus по специальной цене в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. Jetour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте клевер34.ру.
2: Клиника «Эмпо».
5: «Эмпо»?
6: «Эмпо».
5: «Эмпо».
6: «Эмпо».
5: «Эмпо».
6: «Эмпо».
5: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Где купить обои в Волгограде?
9: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
10: Обойная сила ждет всех за покупками.
11: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 34%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем плюс 29, ночью до плюс 18.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
1: На «Волгоград-ФМ».
3: Ну да. Что, с выхода новой «Волги» Манжара?
4: Я? «Волга» Манжара, да. Там, по-моему, перечислен, там не самый большой перечень того, что поменяли. Я посмотрел, такой, думаю, что-то... Просто «Манжара» и все. Просто с
3: синтиком. Да, да, да, да, да.
5: Оленин, я правильно понимаю, судя по названию, как будто это что-то по горам, по долам поскакать, нет?
3: Нет. Это не по горам, по долам поскакать, Дина. Это просто, знаешь, как вот, я у тебя взял шляпу, и теперь она моя. А вообще она не моя, она твоя. Вот такая вот шляпа выходит.
4: Прикольно, ты аналогию
3: привел. Ну, а как, аналогия такая
5: есть. Ну, с твоей прической пользоваться надо этим головным убором, безусловно, Саша.
3: Ну, с моей прической...
5: Кабриолет не твоя история, знаешь ли.
3: Нет, ты знаешь, тут немножко, Дина, в другом дело. Если аналогию проводить с отечественным автопромом, то если бы я был отечественным автопромом, за пересадку волос надо было заморачиваться 20 лет назад. Вот тут прям такая же история. За свое надо было заморачиваться намного раньше. А так мы только чужое. Берем шильдик, меняем. Принимаем звонки 39-101.5. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать мнение, ну и с удовольствием поделиться. И, кстати, так, для ржаки, вот эта платформа, которую «Волга» берет, она дома стоит 1,5 миллиона рублей в базарный Китай, день. Да? А у нас этот автомобиль стоит 4,5. Чувствуете разницу, да?
4: Ну да, экономия.
3: Я аплодирую стоя просто вообще. Кайф, кайф, спасибо.
4: Это где ее представляли? Это не на этом, не на форуме.
3: Так они на ПМФе ее представляли.
4: Да, да, да, точно.
3: Ну ты что там такая, ты что, «Волга», вау. Хотя все знают, что это «Манжар». Ну ладно.
4: Да, там визуально, по-моему, не сильно отличается.
3: Мне интересно, что скажут по этому производству в Беларуси вообще, по этому поводу. Потому что у них же «Манжара» и туда ушел, LG. Угу. Вот это тоже вопросик открытый. Такие конкурентики друг другу будут. Прямо каннибализмом попахивает.
4: Сижу как
3: еще,
4: это.
3: Знаете, что хотел обсудить? Много сейчас на дорогах стало людей, которые эксплуатируют так называемые питбайки.
4: Ты про подростков,
3: я напоминаю... Да, да, да. Я напоминаю, во-первых, я хотел обратить внимание, что это спортивный снаряд, и это нельзя эксплуатировать на дорогах общего пользования, уж тем более на тротуарах и пешеходных зонах. Это должно на специальном треке эксплуатироваться. И второе, что я хотел напомнить, весьма велик подростковый травматизм, связанный с одноколейным транспортом. Так вот, прежде чем купить своему ребенку такое транспортное средство, задумайтесь, ребенок у вас лишний или нет. Ну, иногда можно так в качестве меры вытрезвления съездить в травматологию, посмотреть вообще, что там происходит в этот период времени.
6: Помоги определиться с выбором. В принципе, есть уже предпочтение с двумя автомобилями. X-Trail T32 на механике двухлитровый, 18-й год с пробегом 75 тысяч. Либо Tiggo 7 Pro Max 23-й год на вариаторе, пробег 56 тысяч. Цена на Tiggo 7 даже дешевле, чем на X-Trail.
3: Давайте опять же вернемся к тому, что китайцы получают на вторичном рынке. Во-первых, это усреднение цены и серьезное ее снижение. Почему? Потому что скажем так, закидали массово. Во-вторых, весьма переоцененная тема, и это изначально было понятно, что машины, которые дома стоят копейки, у нас стоят как-то подороже, получается, они потом на вторичном рынке не пользуются спросом, и людям приходится сбавлять цены практически до минимума, а то и ниже плинтуса, только из-за того, что машину надо продавать. Процентов 25-30 потери идет на массовые модели, и это нормально считается, потому что, ну, их действительно много, и большое количество предложений. С X-Trail'ами, во-первых, нет такого количества предложений, вот той комплектации, которую вы смотрите там раз-два да обчелся, это первое. И второе, ну, как бы японцы, так же, как и европейцы, подрастают в цене за это время, и корейцы, кстати, тоже. Почему? Потому что люди считают это прямо, ну, маны небесные. Хотя, казалось бы, ну, двухлитровый X-Trail на механике, полупустой по сравнению с тем, что делают китайцы, только честным именем может и то как бы не всегда прославиться. Я считаю так, вот здесь надо определиться, мы что хотим? Мы хотим получить больше планшет на колесах или нам интересно просто в доброе имя Ниссана вложиться и не потерять деньги вот эти? То если мы как бы вторую цель преследуем, тогда однозначно остается X-Trail в 32-м кузове. Если мы хотим чуть более современный автомобиль получить, берем китайца, других вариантов нет, по сути. Да, все остальное будет намного кратно даже дороже в бюджете. Вот и все.
6: То есть ты хочешь сказать то, что X-Trail, он дороже в техобслуживании?
3: Нет, я хочу сказать, что X-Trail будет держать цену. А Tiggo 7 Pro или Pro Max или там восьмерка даже будут ее терять. Почему? Потому что их больше, они сошли с гарантии, нет такого доверия к марке и надежности ее. Ну, много еще других факторов, которые снижают ценник китайцев на вторичке.
6: Ну, я просто из-за чего в начале до разговора сказал то, что, в принципе, я определился, ну, как бы с вашим мнением, я определился на X-Trail. Из-за чего? То, что вот маленькие вот эти вот нюансики, ну, они сразу вышибают из строя. Да, во-первых, с посадкой на X-Trail сел, и ноги, так сказать, извините за такое слово, ляжки, они не висят на высоте. А в X-Trail они-то и сел, как вот в кресло в космолете.
3: Вот. Я понимаю, а потом, да, у китайцев вот подушки вот нюанс... кресел короткие. Ну.
6: Да, вот потом еще один нюанс. Когда, ну, у меня 1.82 м, да, настраиваешь кресло по высоте, по удобству, из-за руля панель приборов не видно на этом, на Tiggo 7 вообще ничегошеньки не видно. Вот приходится на приборы вот это все, ну, как бы подныривать, смотреть. На X-Trail все великолепно, да, видать. Единственное, то, что, да, вот эти вот толстые стойки, да, боковые, они съедают у меня прям, как говорится, вот я, ну, и там, прям у меня легковые автомобили прям пропадают за стойками.
3: Понятно, понятно. Но я тут понял, если вы сделали выбор с точки зрения, в том числе и эргономики, я вас поздравляю, выбор осознанный. Ну, дальше остается только эксплуатировать.
6: Можно брать безбоязненно.
3: Ну, как безбоязненно? Дай бог, чтобы история была чистая. Пока по пробегу вроде все ок. Если проверить досконально и нет претензий к кузову или там к основным агрегатам, пользовать и эксплуатировать спокойно. Благодарю вас, радиослушатели. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: вкусней.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
6: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
5: Подробно по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
7: Агат, продавай выгодно.
8: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
9: Весна – самое время переезжать в уютный уголок на границе Дзержинского района. Таун-парк – городской комфорт в окружении природы. Центральные коммуникации, готовые дома с 4 спальнями за 7 500 000. Звоните 500-520. ООО «СССР-Стройинвест».
10: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
11: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
12: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детки и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.

101.5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

wake up your soul, reborn and transform.

next week. Same time, same place. 101.5. Знаем, что любишь.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. Один час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Волгоград FM 101.5.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
1: Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.